Работа Доминик Файк, Baby Doll на радио номер один в России, 4:20 уже в Москве. PH Electro ожидает нас впереди. Englishman in New York. Взбодримся, проснемся. Сразу после Pay to Exist от Brooks XTN в твоих динамиках совсем-совсем скоро.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

French Montana, Max B, Ever Since You Left Me на радио номер один в России. 4:34 уже в столице. Меня зовут Миша Зайцев. Мы плавно двигаемся вперед. Впереди огромное количество классной музыки. Расскажу, что будет в нашем плейлисте в ближайшее время. Обязательно Pnao, The Warning, To Cross On, также Mohobi, Hello, ну, ранее остальных Broken Strings, Alan Walker, Isabella Milkman, Catherine O'Ryan. Послушаем совсем скоро.

0: Money Religion, Биби Рекса. Да, нашла музыку своей новой религии, и по звучанию это чувствуется. Faceless здесь на фите. В финале этого часа Coldplay появится. Sky Full of Stars, конечно, вот таким волшебным будет наше утро сразу после I Adore You. Отличная работа от Usual Topic и Arash Aidelcom. Совсем скоро.
1: Лучший дебют The Second Voice, Let Me Be. Мощнейший взлет Али Фарбен, Body Talk. Лидеры BTS, Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

0: Конечно, это Coldplay, Skyfall of Stars на Европе+. Плюс. Больше хитов, больше музыки впереди. Летим в это прекрасное утро вместе.
1: Европа+. Плюс. Радио номер один в России.
0: Пять часов утра в Москве.
1: Подъем. Европа плюс.
0: Ну что, все, просыпаемся. 5:01 уже в Москве. 13 мая 2026. Да? 2026 год на календаре. Миша Зайцев меня зовут. Я рад быть здесь с вами. Я рад всем, кто уже проснулся, и даже тем, кто еще спит, потому что сон — это святое, это хорошо, это замечательно. Но те, кто встает рано, мы всегда знаем, мы успеваем в 4, в 5, в 6 раз больше. Ну, как гласят легенды. Я, честно говоря, не совсем уверен, что это правда, потому что иногда встаю в 5, а потом смотришь, человек, который вот встал в 12, успел вроде бы больше. И от чего это зависит? Не понимаю. Может быть, от настроя? Наверное, так. Я попробую сделать твой настрой шикарным этим утром вместе с хитами на радио номер один в России. Avalon Rockstone впереди нас ждет, Vertigo, также Alice Merton, No Roots. И открываем мы этот день вместе с Offenbach, Miles Away. Делай громче.
2: Крутой подъем. Подъем. На Европе+.

Вот последую примеру елки. Просто-напросто объясню тебе в двух словах, что у нас будет дальше этим утром. Конечно же, игра «Удачный созвон». Там все проще простого. Просто нужно дозвониться, сравнить три последние цифры ваших номеров телефонов. Первых двух дозвонившихся. Что-то совпадает. Каждый получает подарок. Просто-просто. Все лишь зависит от удачи. Вот и все. Также гороскоп, конечно же, совсем скоро. Ну и до этого пару хитов успеем послушать. Алифар Бен, Ренни Миллер, Body Talk. Также Дуа Липа появится с треком «Illusion».

0: Шестой подъем.
1: Гороскоп.
2: Итак, советы вселенной на эту прекрасную среду. Что там звезды нам обещают? Давайте послушаем. Овны, день хороших идей и правильных решений. Тельцы, лучше действовать в одиночку, чем подстраиваться под чьи-то шаги. Близнецы, отличный день для тех, кто скучал и мечтал о ярких впечатлениях. Раки, постарайтесь сегодня расширить свой круг общения. Львы, даже если скептиков вы сегодня сумеете... Даже для скептиков вы сегодня сумеете подобрать нужные слова. Вот все, у меня тоже подобрать слова получилось. Девы, лучше отложить обсуждение спорных вопросов с близкими на другой день. Весы, наблюдайте за развитием событий вокруг вас, но пока не вмешивайтесь в них. Скорпионы, вы найдете способ всем поднять настроение. Стрельцы, от эмоциональных поступков не будет никакой пользы, поэтому стоит успокоиться. Козероги, вероятны хорошие известия от людей, о которых вы беспокоились. Водолеи, спокойная уверенность в своей правоте поможет избежать ненужных разговоров. Рыбы, день хорошо подойдет для праздника или небольшой вечеринки. Вот что советует вселенная. Впереди игра «Удачный созвон». Сразу после этой действуемся. Мистер Know It All и Адам Ламберт тоже послушаем. Ghost Town прямо сейчас.
0: Крутой подъем.
1: На Европе Плюс.

Очередной хит от Steady Swim, самый старый All на Европе Плюс, 5.35 в столице. Самое время подарить подарочек нашим слушателям, да? Только нужно победить в игре. Удачный созвон 495-745-6565. Набирай номер, дозванивайся, будем сравнивать последние три цифры номеров телефонов первых двух слушателей, кому удастся дозвониться прямо сейчас. Прямо сюда, 495-745-6565. Жду звонков.

0: Удачный созвон.
1: Да, та самая игра, в которой мы проверяем наших слушателей на удачу. С нами на связи в эту минуту, в эту секунду. Сергей, Серег, привет.
2: Привет, привет.
1: Ну что, как поживаешь? Рассказывай, как дела твои? Делись.
2: Вот, да, потихоньку, вот выходные закончились, неделя короткая.
1: Да. Это вот хорошо, знаешь, вот так вот закончились выходные, это короткое, вот еще выходные. Это же классно, да? Что, какие планы на выходные у тебя, которые наступят совсем скоро?
2: Да, может, не знаю, на природу съездить.
1: Может быть.
2: Снова.
1: Вполне себе прекрасно. Природа – это всегда замечательно. Это всегда хороший выход, потому что мало того, что отдыхаешь, можешь еще преисполниться, так сказать, понять, что тебе делать в дальнейшем, какие шаги предпринимать. Это всегда классно. Хорошо, Серег, ты сегодня с нами не один, еще с нами Лилия. Лиль, привет.
3: Доброе утро.
1: Доброе. У тебя как настроение? Как поживаешь? Тоже расскажи все.
3: Вы знаете, очень хорошее настроение. Да. У меня дочка дозванивалась, а теперь моя очередь пришла. Прямо счастливой у меня сегодня утро.
1: Вот, ну красота. Это замечательно. Ребят, будем играть в удачный созвон, сравнивать последние 3 цифры ваших номеров, телефонов. Если что-то совпадет, каждый получит классную футболку от Европа Плюс. Готовы пробовать? Если готовы, ну все, тогда погнали. Серег, ты первый дозвонился, мы с тебя и начнем. Давай последнюю цифру своего номера телефона. Что там?
2: 8.
1: Так, Лиль, у тебя что?
3: Троечка.
1: Идем дальше, у нас еще целых 2 попытки. Сереж, давай предпоследнюю.
2: 6.
1: Так, Лилия, у тебя?
3: 9.
1: Так, хорошо. Еще есть шанс. Сереж, давай третью с самого конца. Что там?
2: 7.
1: Лиля?
3: Лиля, 7.
1: 7? Ну вот оно. Пожалуйста. Ребят, ну я вас поздравляю. Вот на третьей цифре там мы с вами и сошлись. Это победа. Теперь это не просто среда, да, 13 мая. Это та среда, в которой вы победили в игре «Удачный созвон» в крутом подъеме на Европе+. Плюс. Эти аплодисменты для вас.
2: Спасибо большое.
1: Футболка для каждого из вас предназначается. Спасибо вам за это утро. Желаю классного настроения. Пускай все получается. Еще услышимся на радио номер 1 в России. Пока-пока.
2: Пока.
3: Пока-пока.
1: Впереди больше хитов, больше музыки. Хафекс появится здесь. Инти Хаски, еще также Лени, Калм Скотт, Стей. Делай громче. Летим в это утро вместе.
0: Крутой подъем на Европе Плюс. Удачный созвон. Such a thing, and I won't miss a bit of you.

Плюс, да, а я предлагаю остаться и не на минуту, а на подольше, потому что много интересного впереди. Игры, гороскопы, новости. Все тебя ждет в следующем часе. В финале этого Living La Vida Loca послушаем Рики Мартин. Также Саур появится здесь. Кайро, совсем скоро.

0: что, будем продолжать жить нашу сумасшедшую жизнь, как поет Рики Мартин на Европе Плюс прямо сейчас. Living La Vida Loca. Да, впереди больше хитов, впереди больше музыки, больше новостей, подарков, игр. Все для тебя. Отправляемся в следующий час на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Шесть утра в Москве.
1: Европа Плюс.
0: А между прочим, Павел Беседин с новостями уже здесь. Паш, привет.
2: Привет, Миша, доброе утро. Всем большое обновление ждет Макс. Прямые эфиры, стримы появятся вскоре в национальном мессенджере. По словам разработчиков, случится это уже к лету. Новинки будут доступны в каналах пользователя, а также в чатах. Помимо этого, создатели платформы обещают запустить комментарии. Также в мессенджере Макс планируется сделать расширенную аналитику, настройки самих каналов и инструменты для продвижения. Какие-то из этих новинок будут доступны начиная с осени. Конкретные сроки и даты не называются. Следующим шагом для платформы станет появление историй и коротких видео.
0: Паш, так и от тебя ждать стримов получается уже?
2: Так я уже готовлюсь.
0: Уже готовишься?
2: Конечно.
0: Хорошо. Комментарий ты уже там себе сделал, но сейчас все будет официально, и прям можно будет тебя лицезреть со всех сторон в этом канале.
2: Бесплатно, без регистрации.
0: Хорошо, подписываемся.
2: Да, тем временем названа самая продаваемая за всю историю модель мобильного телефона. Если верить аналитикам, то это Nokia 11.2.0. Кнопочный девайс, вышедший в 2003 году, разошелся тиражом в 250 миллионов экземпляров. На втором месте расположился представленный в 2005 году кнопочный аппарат Nokia 1110, а замыкает тройку самых-самых iPhone 6 и 6 Plus. Всего было продано 224 миллиона таких устройств. Специалисты напомнили, что кнопочные смартфоны Nokia были популярны даже после выхода iPhone и других смартфонов. В 2011 году только в Африке у потребителей на руках оставалось 50 миллионов таких телефонов.
0: С ума сойти. Вот кто на первом месте. Старичок Nokia. Я помню, даже у меня был вот такой. Только у меня был Express Music 5310. Можно было с плеером на экране можно было там переключать песни. До сих пор помню, он до сих пор дорог моему сердцу, Паш. Не зря на первом месте.
2: Было время.
0: Ну да.
2: Да. Тем временем Маша и Медведь получат полный метр. Так. Знаменитый российский мультсериал в скором времени станет полнометражным фильмом. Авторы собираются выпустить первую большую часть уже в 2028 году. Ожидается, что зрителям представят обновленное видение героев мультсериала, при этом в картине сохранится добродушная комедийная атмосфера. Создатели «Маши и Медведя» назвали возможность выпустить полнометражный фильм захватывающим творческим вызовом, но подробности сюжета пока не раскрываются.
0: Интересно. Мне, правда, всегда мир.

Wizkid, Rao Alejandro, Rutian, здесь Спонган, Европа Плюс, впереди гороскоп, до него парочку хитов для тебя успею поставить, Swonky Tunes, Raiden, Fix Me, также Алекс Уорна ждем, Forever Dream.

0: Самое время послушать советы звезд на середину этой недели. Погнали, гороскоп в крутом подъеме. Европе плюс Овны. День хороших идей и правильных решений. Тельцы, лучше действовать в одиночку, чем подстраиваться под чьи-то шаги. Близнецы, отличный день для тех, кто скучал и мечтал о ярких впечатлениях. Раки, постарайтесь сегодня расширить свой круг общения. Львы, даже для скептиков вы сегодня сумеете подобрать нужные слова. Дева, лучше отложить обсуждение спорных вопросов с близкими на другой день. Весы, наблюдайте за развитием событий вокруг вас, но пока не вмешивайтесь в них. Скорпионы, вы найдете способ всем поднять настроение. Стрельцы, от эмоциональных поступков не будет никакой пользы, поэтому стоит успокоиться. Козероги, вероятно, хорошие известия от людей, о которых вы беспокоились. Водолеи, спокойная уверенность в своей правоте поможет избежать ненужных разговоров. Рыбы, день хорошо подойдет для праздника или небольшой вечеринки. Вот что советую звезды на этот день. Впереди Музагру, сразу после Тиеста и Брианны Грейс, Beautiful Places, также Сабрину Карпентер. Успеем послушать Эспрессо прямо сейчас.
1: Крутой подъем
2: на Европе плюс.

Артист, я Стейбриана Грейс на радио номер 1 в России, 6:35 в столице. Мы начинаем Мозагруз. 4957456565. Набирай номер, дозваниваешься. Будем играть и, я надеюсь, выигрывать. 4957456565. Жду звонка прямо сейчас.

0: Крутой подъем на Европе Плюс. Муз-загруз.
1: Итак, сегодня у нас у одного из наших слушателей есть шанс выиграть классный подарочек. Классную термобутылку от Европа Плюс. Посмотрим, удастся ли Владимиру это сделать. Вов, привет, доброе утро.
2: Доброе утро,
1: да, ну приветствую тебя в игре Муз-загруз. Для начала расскажи, как поживаешь вообще, как дела твои, как настроение?
2: Настроение суперское, очень рад, что до вас зазвонил. Хоть и туманное, но будет тепло.
1: Хорошо, туманное, говоришь, утро в Краснодаре, да?
2: Ну, потратил.
1: А, понял. Ясно. Ну, знаешь, а я вот смотрю в окно сейчас из студии, и я даже не понимаю, в Москве какая погода. Вроде бы, поговаривают, сегодня даже дождь обещает в течение дня. Но мы, тем не менее, все плавно движемся к плюс 25, к лету, которое наступит уже скоро. Поэтому перед этим будем разогреваться подарочками и хитами, и победами. А может, даже не победами. Посмотрим. Главное, что мы с тобой здесь уже общаемся. Остальное как повезет. Ты вообще готов пробовать сыграть-то?
2: Конечно, все 100%.
1: Окей, хорошо. Значит, дело за малым. Останется просто выбрать исполнителя тебе. У меня есть два факта. Если угадаешь, о ком они, все, подарочек от нас для тебя. Факт номер один. Значит, рассказываю. Этот артист, этот исполнитель в детстве заикался, а потом стал мировой суперзвездой. Вот. Факт номер два. Он раньше выступал на улицах и в метро Нью-Йорка даже. И потом стал суперзвездой. О ком идет речь? Есть два варианта. Либо это Эд Ширан. Или же это Эминем. Вот такие два варианта. Кто из них заикался в детстве?
2: Ну, насколько быстро рэп читает Эминем, даже что-то не верится. Давайте попробуем Эминем, не знаю.
1: Эминем? Подожди, так тебе же не верится, что он мог заикаться в детстве.
2: Да, насколько он быстро рэп читает.
1: Ну да, ну то есть, как, да, он один из самых быстрых. Даже в книге рекордов Гиннесса он побывал, насколько я помню, с одним из твоих, из своих треков, да, рэп-год. То есть, можно ли поверить в то, что он в детстве заикался? Хотя, все бывает. А Эд Ширан как сладко поет. Хоть тоже вполне вероятно.
2: Нет, давайте попробуем все-таки Эминем.
1: Все-таки Эминем. Хорошо, принимается. Итак, вариант Эминем это... К сожалению, нет. Да. Ну-ка, ты же сам правильно рассуждал. Как он быстро читает рэп, как мог заикаться-то в детстве. Хотя, ну да, согласен, у нас разные бывают. Бывают разные жизненные истории. В любом случае, Вов, эти аплодисменты для тебя. Сегодня прекрасное утро, и прекрасная неделя нас ждет впереди. Все будет замечательно. Еще жду тебя в крутом подъеме на Европе Плюс. Спасибо тебе. Пока-пока.
2: Хорошо. До свидания.
1: Больше гитов впереди. Bruno Mars появится совсем скоро. I Just Might сразу после The Second Voice. Let Me Be в твоих динамиках. Делай громче.
0: Крутой подъем на Европе Плюс.

Мне кажется, Бруно Марс делает идеальные треки для того, чтобы с утра веселой походочкой идти на кухню и заваривать себе кофе. По-моему, I Just Might просто создан для этого. В финале этого часа The Rasmus, In The Shadows, также Disturbio появится, Minnelli, R-City. Ну и бригаду ждем здесь уже совсем-совсем скоро.

0: In the Shadows, The Rasmus на Европе Плюс. В Элвике уже здесь, ребята. Доброе утро, привет.
1: Доброе
2: привет,
1: утро, Миш.
2: Привет, Миш.
0: Я прочитал в интернете, что сегодня день изобретений для будущего. Я хотел вас спросить, какого изобретения вам вот не хватает?
1: Телепорт мне нужен.
0: Да. Телепорт?
2: А конечно. Мне уже многовато в целом.
0: Изобретений?
2: То есть от некоторых изобретений уже можно в целом избавляться. Остановись, прогресс.
0: Мне кажется, что все равно люди будут опаздывать, даже если телепорт изобретут. Типа зарядка от телепорта потеряется. Знаешь, это на вот миллион причин.
1: Знаешь, зарядки хватит только наполовину.
2: Да-да-да. Я настройки перенастроил, не туда телепортировался, забыл, куда хотел.
0: Да.
2: Ну, хорошая мысль.
0: Я телепортируюсь в кровати.
1: Давай.
2: Удачи. Пока. Начинаем бригаду.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 7 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
4: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
5: Привет, ребята. Доброе утро всем. На российских границах усилили пропускной режим. Названы регионы, в которых обитают самые опасные клещи. И стало известно, сколько россиян регулярно перерабатывает. Далее подробности. Пропускной режим на российских границах усилили для недопущения в страну хантавируса Андес. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. Для оценки и минимизации рисков используется система «Периметр». Специалисты напомнили о том, что природным переносчиком хантавируса является карликовый рисовый хомяк. Российский климат для него неприемлем, что снижает риск его появления в стране. В ведомстве отметили, что с начала года вспышек заболевания на территории России не зафиксировано, ситуация стабильная, контролируемая, регистрируются лишь спорадические случаи. Названы регионы, в которых обитают самые опасные клещи. Роспотребнадзор сообщает о том, что повышенный риск подцепить вирусный энцефалит есть в 49 российских регионах. Среди самых населенных – Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская область, Башкортостан, Татарстан, а также Тюменская, Челябинская, Самарская и Нижегородская области. Врачи напоминают о том, что самая эффективная защита от клещевого энцефалита – вакцинация. Она рекомендуется жителям эндемичных регионов, а также тем, кто планирует поездки на такие территории. Биометрия вот-вот заработает в российских аэропортах. Это значит, что россияне смогут проходить на посадку в самолет без использования бумажных документов. Сервис полноценно заработает в российских воздушных гаванях к середине лета. Пилотными аэропортами станут Пулково и Шереметьево. Сейчас сервис находится в высокой степени готовности. Завершается подготовка инфраструктуры аэропортов. При этом чиновники напомнили, что использование биометрии является добровольным. Более 40% россиян работают свыше 40 часов в неделю. При этом 14% сталкиваются с повышенной нагрузкой каждый день. Это результаты свежего социологического опроса. Чаще всего трудоголизм приводит к постоянной усталости, тревоге во время отдыха и отсутствию других интересов, кроме работы. Среди причин переработок россияне чаще всего называют стремление заработать больше денег, а также завышенные требования компании и страх потерять эту самую работу. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар сдулся 73 рубля 79 копеек. Евро тоже похудел 87 рублей 38 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Всем отличного дня.

0: 4 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет, доброе.
0: Вот все хорошо.
1: Угу.
0: Но вот привыкнуть вновь надевать наушники.
1: Не
0: сам
1: можешь.
0: Себе придумал. Не как все нормальные люди на радио, просто коп нацепили и все. Нет, нужны капельки. Вот эти вот такие, которые вставляют, чтобы прическу не портить.
1: Да. Вэл просто не хочет портить прическу, поэтому наушники маленькие, аккуратненькие, но тяжело вставляющиеся.
0: Да, из года в год те, кто подсматривает трансляцию, спрашивают, ну что там, ну видно же, что ты за 4 минуты до выхода в эфир уже пытаешься их на себя нацепить.
1: Это у тебя еще нет длинных волос и нет сережек.
0: Ну, длинные волосы были. И сережки были, но эти были в разные временные промежутки моей жизни. А вообще, так здорово, ты знаешь, иметь близких людей, которые путешествуют вместо тебя. Вот смотри, вчера я как будто бы вместе с тобой путешествовал по Китаю, когда пробовал вот эту острейшую гусиную кожу. Утиную, да, спасибо. Наверняка там большая разница в этих блюдах.
1: Ну, ты знаешь, я думаю, что утка обижается, когда ее гусем называют.
0: Ну да, простите. Угу. Мы знаем, нас слушает разная аудитория, поэтому на всякий случай извинимся.
1: Хорошо, что сегодня?
0: А сегодня еду к другу забирать фрукты из Таиланда.
1: Угу. Классно тебе, повезло.
0: Да, но там мало.
1: Ну, конечно, я уже вижу.
0: Там мало, и все, которые там, дурианы. В основном.
1: Да, конечно, конечно. Ну, конечно.
0: Да. Я ж не умею держать себе то, что следовало бы. Так, давайте начнем. У нас среда. Да, уже с недели почти прошла. Только начали, а уже почти все. У нас и система видеонаблюдения неожиданно, да, каждое утро разыгрывается. Все потому, что фильм классный выходит на этой неделе. И деньги в сейфе, там, двойная сумма.
1: И новости классные от меня.
0: Это да. К этому мы привыкли, поэтому...
1: Не анонсирую.
0: Поэтому не подведи. Ну, а начнем мы с бригады Music Awards.

0: вспоминаем все наши посиделки и походилки. А, ты любишь коктейли?
1: Да, люблю.
0: А, все, поздравляю, всемирный день коктейль начинается.
1: Ты же про молочные?
0: Ну и эти тоже. Учитывая то, какая у нас номинация, номинация сегодня вам с колой или с тоником. Конечно, молочные коктейли. Первый это трек от Камиль Фат и Эльдербрук. Трек называется «Кола».
1: Ой, как хорошо я помню этот трек.
0: А второй это Тоник Lead the Way. Залегайте в группу Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за трек, который нравится больше.
0: Выбирайте колу или тоник. Победителя послушаем в эфире полностью.

0: Apple Music Awards.
1: 7:08 в Москве. Бригада Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики, я тебя поздравляю. Поздравляю ли я тебя?

0: Медуза в бригаде У на Европе Плюс. 7.12 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Давай подводить итоги и выбирать лучший коктейль на сегодня.
1: Давай, достаю конверт. Такой он мокрый немножко. Вскрываю его.
0: Уже чувствуется, что там внутри?
1: Чувствуется, чувствуется.
0: Чувствуется, 64%.
1: Оттенок определенный.
0: За колу.
1: Слушаем.
0: Давайте наслаждаться. Вперед.

0: это Airbox, Бригаде У на Европе Плюс. Ты знаешь, отличный клип. Просто две минуты я смотрел на то, как манекен в наушниках качает головой.
1: Но мне, кстати, очень нравится.
0: А
1: он
0: это...
1: реально очень какой-то успокаивающий.
0: Без
1: медитация.
0: Да. Угу. Тоже иду иногда мимо торгового центра, как засмотрюсь на манекена. Тоже медитация.
1: Да.
0: Так, у нас что будет дальше?
1: Ой, я расскажу про интересный рейтинг, который вышел, пока нас не было, пока мы были на майских. Mm-hmm, там есть mm-hmm. что обсудить. Ну и воссоединение одной классной группы.
0: Хорошо, а с рейтингом мы согласны или нет? Ну так, чтобы готовиться.
1: Не знаю, ну, наверное, согласны.
0: Ну ладно, подождем, обсудим.
1: Надо, чтобы нам люди написали, правда это или нет.
0: Хорошо, впереди Вики Ньюс, Бригаде У на Европе Плюс.
2: Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным, а может стать абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Стоимость квартир от 8 миллионов 200 тысяч рублей. «Монолит». Строим Крым. Подробнее по телефону плюс 7978-818-400 и на monolith.site. Застройщик ООСЗ «Юг-Инвестгрупп». Проектная декларация на nasdaq.rf. Предложение действует при заключении ТДУ с 1 по 31 мая 2026 года. Квартиры определяются застройщиком. Количество ограничено. Не является публичной офертой.
3: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. В «Жигулиной роще» весеннее обострение? Прелестно.
4: Хотите комфортно жить в современном микрорайоне «Жигулина роща»? Воспользуйтесь скидкой до 1,5 миллиона рублей на покупку новой квартиры. Предложение ограничено, действует до 31 мая при 100% оплате, либо при покупке в ипотеку. Обращайтесь прямо сейчас. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф.
5: Банк ВТБ ПАО. Проектная декларация на сайте наш дом.рф. Застройщик ООО СЗ СКГ. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе ипотечного кредитования на сайте vtb.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Долой черные пятницы, даешь белые. Месяц белых пятниц – торжество стиля и комфорта с новым поколением Amoda C5. Стильный, безопасный, комфортный. Камеры кругового обзора, мультимедиа 15,6 дюймов, климат-контроль даже для пассажиров сзади, вентиляция сидений. Все для наслаждения и уверенности на дороге. От 2 миллионов 100 тысяч рублей. Только в период «Белой пятницы». Черномор Авто, Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020.
8: Предложение действует в мае. Указана стоимость Amoda C5, комплектация «Актив» с прямой скидкой дилера.

Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Swim, это BTS в бригаде У на Европе Плюс, 7:25 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказываем.
2: Вики Ньюс в бригаде У.
1: Прекрасная любимейшая группа Måneskin планирует воссоединиться на фестивале Sanremo в 27-м году.
0: Да ты что?
1: Да, на самом деле классная новость.
0: В 27-м году только?
1: Да.
0: Они же опять успеют разругаться к этому моменту.
1: А, так они вроде не ругались.
0: Не ругались, а что распались?
1: Но они даже не совсем распались, они приостановили совместную деятельность, чтобы уйти в свободное плавание.
0: Приостановили, да не все, да? Судя по всему.
1: Но Дамиана, вот он начал сольную карьеру.
0: А сложно группе без солиста продолжать карьеру?
1: Как будто бы да.
0: Но может есть какие-то просто музыкальные альбомы без вокала?
1: Возможно, возможно. Но вот тут вот появилась информация, вроде даже участники группы подтвердили это. Я надеюсь. Мне очень нравилось их совместное творчество.
0: Вроде подтвердили.
1: Угу. Не, ну подтвердили, но пока не было официального заявления.
0: Клянетесь, не прямо, чтобы вот клянемся воссоединиться, но планы есть.
1: Ну знаешь, на Sanremo, кто не хочет поступить на Sanremo?
0: Тоже верно.
1: Серьезно?
0: Угу.
1: Пока мы были в отпуске на майских, тут вышел интересный рейтинг главных трудоголиков России.
0: О.
1: Как ты думаешь, кто больше всего работает, кто больше всего перерабатывает?
0: Врачи.
1: Нет, надо на регион определить.
0: А, регион.
1: Возможно, врачи именно там.
0: Трудяги. Ну, давай поддержу родной регион Сибирь.
1: Не-не-не, там Сибирь нет. Татары. Казань.
0: Серьезно?
1: На первом месте, да-да-да. В Казани, кажется, больше всего перерабатывают каждый второй.
0: Мы были в Казани. Вот эти незабываемые 6 часов.
1: Там все хорошо работает, да.
0: Жизнь кипит.
1: Вот. А, следом идет Екатеринбург, потом Краснодар, на удивление.
0: Почему ты удивилась?
1: А потому что, мне кажется, на юге люди не так много работают. Ну, в смысле, не так любят много работать.
0: Ну, а ты думаешь, почему в Краснодаре?
1: Ну, если бы я жила в Краснодаре, я бы много не работала.
0: Почему в Краснодаре пробки? Потому что люди всегда едут на работу.
1: А, ну, кстати, да, ты прав.
0: И работают. Некоторые наверняка из пробки прямо
1: вот
0: работают.
1: Напишите нам, кстати, из этих городов, насколько вы много работаете и перерабатываете.
0: Да.
1: А, следом Челябинск и Нижний Новгород. Вот такой вот список. Москвы, ну, да, нет, на удивление.
0: В Нижнем. Где? Я был. Я вроде был на майских, в Нижнем отдыхе, но тоже работал. Поэтому я согласен с этим рейтингом.
1: Но и лишь каждый шестой россиянин говорит, что я вообще не готов перерабатывать. И мне кажется, это все зумеры.
0: Может быть. И в чем они не правы?
1: Правы.
0: Ты готова перерабатывать?
1: Ну, когда надо.
0: Ну-ка. Ага.
1: Не, когда надо, готова, конечно. А ты не готов?
0: А когда не надо, не готов.
1: Ну вот.
0: Хороший ответ.
1: Все готовы. Если работа в удовольствие, то готова.
0: Спасибо, Вики.
1: Пожалуйста.
0: Это ценно для нас. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 7.32 в Москве, гороскоп на среду, 13 мая.
1: Умный день хороших идей и правильных решений.
0: Тельцы, лучше действовать в одиночку, чем подстраиваться под чьи-то шаги.
1: Близнецы, отличный день для тех, кто скучал и мечтал о ярких впечатлениях.
0: Раки, постарайтесь сегодня расширить свой круг общения.
1: Львы, даже для скептиков вы сегодня сумеете подобрать нужные слова.
0: Девы, нам лучше отложить обсуждение спорных вопросов с близкими на другой день.
1: Весы, наблюдайте за развитием событий вокруг вас, но пока не вмешивайтесь в них.
0: Скорпионы, вы найдете способ всем поднять настроение.
1: Стрельцы, от эмоциональных поступков не будет никакой пользы, поэтому стоит успокоиться.
0: Козероги, вероятно, хорошие известия от людей, о которых вы беспокоились.
1: Водолеи, спокойная уверенность в своей правоте поможет избежать ненужных разговоров.
0: Рыбы, день хорошо подойдет для праздника или небольшой вечеринки.

0: Нас это Евларок, Бригадю на Европе Плюс, 736 в Москве. У нас впереди первая мысль. Знаешь, что я подумал? Вот в первую мысль играют люди, ты представляешь, какие? Кристально чистого сознания, добрые, порядочные. Да. Потому что не у каждого, да, первая мысль сразу
1: хорошая
0: выйдет в эфир и станцию не закроют. А тут как бы, смотри как. Сегодня играю я. Слова пишешь ты.
1: Да, я знаю.
0: А кто-нибудь из вас, пожалуйста,
1: звоните.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Покупка нового автомобиля – особенный праздник. Так почему же не устроить его себе в мае? Практичный, удобный седан с вместительным багажником, скромным расходом топлива и, главное, новый, твой. Новая «Лада Гранта» с кондиционером всего от 750 тысяч рублей. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым». Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Указана минимальная стоимость авто для участников программы с поддержкой автокредитования и прямой скидки дилера одновременно. Предложение до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Долой черные пятницы! Даешь белые! Месяц белых пятниц в Черномор-Авто. Воспользуйтесь возможностью выгодно купить новинку. Кроссовер JQ J6. Плавный ход, полностью независимая подвеска, всевидящее око, камеры обзором 540 градусов, в салоне достойный комфорт, двухзонный климат-контроль и вентиляция сидений. JQ J6 в рамках акции «Белая пятница» всего от 2 100 000 рублей. Черномор-Авто, Симферополь, Белогорск, Глинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 530 30 30.
4: Указана стоимость JQ G6 комплектации «Актив» с прямой скидкой дилера. Предложение действует с 1 по 31 мая. Не оферта.
5: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
6: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе «Крымская роза», детский сад в одной минуте от дома, магазины и сервисы под рукой, спорт и отдых во дворе, когда все на своих местах, остается время для жизни.
7: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00.
8: Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Мы открылись. Официальный автосалон «Хавейл» проекта компании «Дактор» теперь в Крыму. В наличии автомобили «Хавейл Сити» и «Хавейл Про» с ПТС. В честь открытия специальные цены, выгодные кредитные программы, высокая оценка по трейд-ин и подарки при покупке. Симферополь, село Акрополис, переулок Тынчлик, 3. «Дактор». Официальный автосалон «Хавейл». Плюс 7-978-555-49-50.
10: Предложение действует с 27 апреля по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджера отдела продаж. Количество подарков ограничено. Кредит предоставляет «Аутебанк». Полные условия уточняйте на сайте tbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Крым Золото открывает свадебный сезон.
12: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
11: Крым Золото. Всегда отличная цена.
13: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
14: Мощный пикап для бездорожья. Хуанхай N7. Тонна груза. Полный привод. Автостар. Укромная. Кизлевская 1D. 4 километра до аэропорта.
15: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: 7.42. В Москве первая мысль в бригаде «У» на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Привет, меня зовут Анна.
2: Привет, Анечка.
0: Привет, Анюта. Ты откуда?
1: Я из Тулы.
0: Из Тулы.
2: Ой, классно.
0: Прекрасно. Ань, когда в последний раз ты взяла и просто, отложив все дела, прогулялась
2: по набережной вашей красивой, да, красной? М?
1: Да, ну, недавно гуляла, да. Нам нравится наша набережная, очень красиво.
0: Ну, кстати, не только вам нравится, нам тоже. Я вообще не был, но мне она нравится заочно.
2: На выходных наш звукореж Леха там был. Так что вполне возможно, ты его видела. Если вот ходил такой довольный человек, это Леха наш.
0: Угу. Странный мужчина.
2: Если еще бургер был в руках, точно Леха.
0: Ань, мы сегодня с тобой играем первую мысль. Я сейчас убегу, Вики все расскажет. Вики, как будешь возвращать?
2: Ой, я тебя буду зазывать, так сказать, приглашение на сеанс расслабления. Ничего не понятно, но тебе понравится.
0: Спасибо.
2: Но мне бы точно понравилось. Итак, Анюта, у меня 5 фразочек, они не закончены. Твоя задача их как-то завершить. Потом то же самое сделает Вэлл. И если совпадете, победа твоя, с меня подарки, слава. Ну, все как мы любим. Давай?
1: Хорошо, да.
2: Пробуем. Первая фраза состоит из одного слова. Кот.
1: Кучур.
2: Нет, не от, а кот.
1: А, кот. От сейфа.
2: Хорошо, пусть будет так. Хорошо. Тайная.
1: Миссия.
2: Угу. А в этом офисе не хватает?
1: В этом что?
2: В этом офисе не хватает?
1: Ох, кондиционер.
2: Да. А я человек-то... Такой, я человек-то...
1: Веселый.
2: Хорошо. Ну и последнее.
1: Веселый.
2: Анечка...
1: Красавица.
2: Хорошо, согласны. Возвращаем Вэлла.
0: Боже, это мурчание.
2: Это мастер нашего массажного салона.
0: Я начал забывать, что такое мурчание. Моя кошка перестала мурчать, она просто кричит, как ворона. Да, она стала громче. Она стала громче.
2: Серьезно?
0: Угу.
2: Еще громче?
0: Ну, скоро на человеческий перейдет, очевидно. Так, продолжим.
2: Есть, да, есть, говорит Анна. Итак, Ань, молодец. Но у нас были небольшие проблемки со связью. Поэтому кот...
0: В сапогах.
2: Вот, нет. Аня подумала, что я говорю про код.
0: Код телефона.
2: Код от сейфа.
0: От сейфа.
2: Ага. Тайная.
0: Вечерие.
2: Нет. Анюта, что ты сказала? Миссия, да?
0: Миссия, ага.
2: В этом офисе не хватает...
0: Растений. Кулера.
2: Кондиционера.
0: Кондиционера.
2: Я человек-то...
0: Простой.
2: Нет, веселый.
0: Веселый.
2: Ну давай, не подведи. Анечка.
0: Где? Анечка. Красотка? Красивая? Красотулечка?
2: Красавица.
0: Красавица, ну да, да. Ань, давай мы знаешь, что сделаем? Сразу возьмем тебе и подарим нашу фирменную футболочку от Европа Плюс.
1: Ой, спасибо.
0: Тебе хорошего дня, Туле. Передавай большой привет и звони обязательно еще. Счастливо.
2: Пока.
1: Спасибо, спасибо, до свидания.

0: это Calvin Harris и Джон Ньюман, бригаде У на Европе Плюс, 7:49 в Москве. Ну, пришло время принять все, что мы впитали на майских, и сделать какой-то вывод.
1: Ну вот у меня вывод такой, что наш родненький, любимый куриный супчик выглядит в Китае совсем по-другому.
0: А можешь три главных различия вот сейчас описать?
1: Одна лапа, вторая лапа.
0: А, до такой степени. Перья.
1: Там что-то лишнее плавает. Это не хотела с вами встречаться.
0: Это классический рецепт. Это не то, что тебе не повезло.
1: Ну вот несколько раз я видела этот супчик. У него у себя в заказе, у других людей. Думаю, ух.
0: А, ты не заказывала?
1: Нет.
0: Молодец.
1: Нет.
0: Учишься на чужих
1: ошибках. Да, кстати, да.
0: Расскажите, какой вывод вы сделали после этих майских?
1: Отправляйте голосовые нам в нашу группу Европа Плюс ВКонтакте личным сообщением.
0: Ну или любым другим удобным для вас способом. Все послушаем в саундчеке. Бригада У.
2: Реклама. Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. Эксланти́кс ЕТ – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Эксланти́кс с релакс-сидениями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Эксланти́кс ЕТ. Слушайте ощущения.
3: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
4: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
6: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
7: Подробнее на t2.ru.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
11: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-9250. 0+.
12: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
13: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 2-3 check. Саундчек. Бригаде У.
1: 7:56 в Москве. Сегодня в саундчеке слушаем вывод каждого из вас по итогам майских праздников.
2: Ну-ка.
1: Внимание.
3: Привет, Европа Плюс. Я сейчас занимаюсь спортом, и после поездки на майские праздники в Нижний Новгород я поняла, что я вообще не спортсменка. Люди активно занимаются, бегают, что только не делают. Молодцы, нижегородцы, вам респект. Вы настоящие спортсмены.
1: Уважаемо.
2: Молодцы. Уважаемо. А вот ты заметил, что в Нижнем Новгороде спортивные люди?
1: Конечно. Но, возможно, просто я смотрел на Чкаловскую лестницу. Любой человек, который отважится подняться, уже спортсмен.
2: Спортивный.
1: Да, там нужно значок ГТО выдавать просто при поднятии.
2: Молодцы, нижегородцы.
1: Дальше.
4: Привет, Европа Плюс. Привет, ребята. Я вот каждый год делаю вывод, что на майские праздники нельзя снимать футболку. Не делай этого, Саня. Но каждый год наступаю на одни и те же грабли. И теперь я как классный вареный красный рак.
1: Саш, ну мы в торговом центре, куда не могу, ничего с собой не могу поделать. Но я тебя понимаю. Один день жаркий застал, и мы с тобой едва коллеги.
2: Да?
1: Да. Ну, кстати, в финале о морепродуктах.
5: Бригада У, доброе утро. А мой вывод за выходные, за майские праздники, что 15 килограмм морепродуктов на 8 человек – это реально много. Когда ты заказываешь, ты думаешь, да, я легко с этим справлюсь. А потом ты сидишь и делаешь рагу из оставшихся креветок. И это на завтрак, на ужин и на обед.
1: Вики, давай представим, вот ты выбираешь морепродукты. Такая, 10 килограммов? Мало. 12?
2: Не, ну я люблю морепродукты, но, наверное, это действительно многовато. По 2 килограмма на человека.
1: 15? Ну ладно, поделюсь с кем-нибудь, но пойдет.

0: не ждать. Это Мари Краймбрери, бригаде У на Европе Плюс. Продолжаем?
1: Продолжаем.
0: Всем доброе утро.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 8 часов утра. Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, ребята. Доброе утро всем. Испытания уникальной ракеты прошли в России. Роспотребнадзор рассказал, как в этом году будет проходить ЕГЭ. И омолаживающий сыр создали наши ученые. Далее подробности. Успешные испытания уникальной ракеты прошли в России. Наши военные провели запуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Об испытаниях президенту России Владимиру Путину доложил командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев. Ожидается, что первый полк с «Сарматами» поставят на боевое дежурство уже к концу года. Специалисты РВСН отметили, что «Сармат» является единственной в мире ракетой, которая способна облететь всю Землю и ударить по любой точке мира. То есть дальность ее полета превышает 35 тысяч километров. Американский президент летит в Китай. Ожидается, что Дональд Трамп с довольно большой делегацией своих чиновников и бизнесменов проведет встречу с главой КНР Си Цзиньпинем. Изначально визит президента США в Пекин был запланирован на 31 марта, но был перенесен из-за ситуации вокруг Ирана. По мнению аналитиков, одной из главных тем станет торговля. Все это, напомню, происходит на фоне резкого падения товарооборота между Китаем и США. Роспотребнадзор рассказал, как в этом году будет проходить ЕГЭ. Ведомство утвердило свод правил для участников единого госэкзамена. Согласно новым требованиям, запуск в пункты проведения экзаменов будет начинаться в 9 часов утра, а старт самих испытаний в 10. В ведомстве настоятельно рекомендуют прибывать заранее, так как опоздавшим не станут добавлять время на выполнение заданий. Если экзамен включает аудирование, войти в аудиторию во время прослушивания текста будет нельзя. Омолаживающий сыр создали российские ученые. В его состав входят полезные вещества, усиливающие антиоксидантную защиту организма. По словам разработчиков, такой продукт может помогать в профилактике возрастных изменений, снижать риски деменции, диабета и ряда других заболеваний. При этом специалисты напоминают, что даже полезный сыр – это продукт с высоким содержанием жиров, и его стоит употреблять умеренно. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 73 рубля 79 копеек. Евро тоже похудел 87 рублей 38 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве уже 8 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+.

0: 8 часов 4 минуты в Москве. Викин, ты посмотри, просто как будто подкаст записываем. Тут и я, и ты, и Пашка беседует.
1: Все свои, все наши.
0: Да, мы тут вчера записали 240-й выпуск по счету. 240-й, представляешь?
1: Нет.
0: Я тоже нет.

0: Weekend, это Леони и Имран в бригаде У на Европе Плюс. 8.22 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Начнем.
1: Начнем.
2: Фактовый зал. В бригаде У.
1: Браво, Вэл, браво, мэр.
0: Спасибо. Спасибо. Почта, посылки.
1: Почта, посылки, да. А, ты знаешь, мы уже с тобой обсуждали подводную почту, мы обсуждали высокогорную почту. А оказывается, с 1899 года в Словении работает единственное в мире пещерное почтовое отделение.
0: Хорошо, что закончила предложение. Отделение.
1: Да, в общем, речь идет о пещере Постойно, она так называется. Постой! Да. И почта находится прямо в концертном зале. То есть это и концертный зал в пещере, и там же почта. Да, естественно, ну там, представляешь, концертный зал, там и сталактиты, и сталагмиты, и все это создает такую фантастическую акустику. В первый год работы отсюда отправили 7 тысяч писем, а в лучший год вообще 90 тысяч.
0: Ничего себе.
1: Да, до сих пор это можно сделать.
0: Ну, попробуй-ка это. Не отправить письмо с таким названием, когда почтовое отделение. Куда пошел?
1: Там штампик красивый, говорят.
0: Представляете, пришел только на экскурсию, ничего не купил, ничего не отправил, ушел. И тут тебе кричат название.
1: Но проблема в этом почтовом отделении, что наверняка туда нельзя, к этой почте нельзя подойти бесплатно. Наверное, тебе надо оплатить входной билет в пещеру. Я думаю, да.
0: А там можно купить консервы или тушеночку?
1: Как у нас?
0: Ну.
1: Наверняка, и лотерейный билетик.
0: Там же экосистема позволяет, прохладно наверняка.
1: Кстати, хранить продукты удобно. Это большой погреб.
0: Молодцы, а?
1: Да,
0: молодцы. Я тебе расскажу про целый сезон, в котором у работников полиции в Вашингтоне прибавляется работки значительно. В общем, в последний день весеннего семестра там полицейские просто находятся в режиме уха востро. Им приходится строго следить за главной башней кампуса Хелли Холл. Все потому, что у студентов местного университета Джорджтаунского есть традиция. Ну, примерно раз в 2-3 года, когда как повезет, они крадут стрелки часов с этой башни.

0: и отправляет почтой папе римскому.
1: Прикольно.
0: Я что, рассказывал этот факт?
1: Не-не-не-не-не, прикольно, прикольно. Интересно.
0: Так вот, зачем неизвестно, но все-таки обычай, соблюдается он строго. Вот, главное не попасться. Это
1: как
0: тоже
1: много у папы
0: получается.
1: Римского стрелок дома.
0: Все, ну, все дороги ведут в Рим, и все стрелки тоже ведут в Рим. Забегайте в группу Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, ну а впереди итоги.

0: Он репит, это Робин Шульц и Дэвид Гетта, бригаде У на Европе Плюс. Половина девятого в Москве. Стоп, голосование фактового зала. Итак, итоги. Пещера под названием...
1: Постойно.
0: Постойно. Или стрелки часов, которые постоянно воруют. 63% у победителей. Сегодня победа моя. Спасибо. Спасибо. Очень приятно. Очень приятно, хоть и сложно в выборе тем. Но тут на помощь всегда вы приходите. В комментариях предложили тему часы.
1: Хорошо.
0: Хорошо? Это будет завтра в фактовом зале, ну а прямо сейчас. Гороскоп. Все так же, половина девятого в Москве, гороскоп на среду, 13 мая, Овны, день хороших идей и правильных решений.
1: Тельцы, лучше действовать в одиночку, чем подстраиваться под чьи-то шаги.
0: Вики, близнецы, отличный день для тех, кто скучал и мечтал о ярких впечатлениях.
1: Раки, постарайтесь сегодня расширить свой круг общения.
0: А львы, даже для скептиков, вы сегодня сумеете подобрать нужные слова.
1: Девы, лучше отложить обсуждение спорных вопросов с близкими на другой день.
0: Весы, наблюдайте за развитием событий вокруг вас, но пока не вмешивайтесь в них.
1: Скорпионы, вы найдете способ всем поднять настроение.
0: Стрельцы, от эмоциональных поступков не будет никакой пользы, поэтому стоит успокоиться.
1: Козероги, вероятно, хорошие известия от людей, о которых вы беспокоились.
0: Водолеи, спокойная уверенность в своей правоте поможет избежать ненужных разговоров.
1: Рыбы, день хорошо подойдет для праздника или небольшой вечеринки.

0: iPhone, и это Зейн Бригадю на Европе Плюс. 8:34 в Москве продолжается ежедневное, ежеутреннее. Утреннее, да. Склонение, конечно, вообще
1: хорошо.
0: Не мое. Раздача систем видеонаблюдения. Каждое утро разыгрываем.
1: На самом деле классно, мне нравится. Я бы хотела следить за всеми.
0: За котами. Вот сидишь на эфире, уже посмотрел бы, что там они, что происходит.
1: Боюсь, мне нельзя это видеть.
0: Хотя, да, лучше не стоит. Пусть это будет сюрпризом
1: всегда. Это тайная жизнь домашних животных.
0: На этой неделе выходит фильм «Опасные отношения». Широкий прокат на всех экранах страны при поддержке Европа Плюс. А мы по этому поводу разыгрываем каждое утро крутые подарки.
1: Да, если хотите попасть в игру, то напишите нам кое-что. Нашу группу Европа Плюс ВКонтакте личным сообщением.
0: Да, и свое имя не забудьте, номер телефона, чтобы мы перезвонили. А задание такое. Вот если прочитать слоган фильма, он звучит так. Чтобы спасти отношения, нужны гости. Многоточие. Продолжите. Что было дальше? Пишите. Впереди «Опасные отношения» в Бригаде У на Европе Плюс.
2: Ищите офис в Симферополе и не хотите ждать окончания стройки? Бизнес-центр «Крымский» от федерального застройщика «Интерстрой» уже сдан и работает. На первом этаже флагманский супермаркет, на верхнем – спортивная школа. Современные офисы с ключами. Начать работу можно сразу после покупки. Сейчас действуют скидки и длительная рассрочка. Подробности и условия рассрочки по телефону 8 800 775 1117 или на сайте interstroy.rf. Рассрочку предоставляет ООСЗ «Крымск». Акция действует до 1 июня 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности.
3: Покупка нового автомобиля – особенный праздник. Так почему же не устроить его себе в мае? Практичный, удобный седан с вместительным багажником, скромным расходом топлива и, главное, новый – твой. Новая «Лада Гранта» с кондиционером всего от 750 тысяч рублей. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым». Симферополь, 5-й километр Московского шоссе.
4: Указана минимальная стоимость авто для участников программы господдержки автокредитования и прямой скидки дилера одновременно. Предложение до 31 мая 2026 года. АО «Автофинанс».
3: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
6: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза, детский сад в одной минуте от дома, магазины и сервисы под рукой, спорт и отдых во дворе, когда все на своих местах, остается время для жизни.
7: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00.
4: Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Какой кроссовер получил первое место по количеству продаж в России?
9: С этим вопросом к нам. Приобретайте обновленный кроссовер номер один Havail Jolion всего от 1 949 000 рублей. Официальный дилер «Автопрестиж Havail». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте krameadefishavail.ru.
4: Указана цена автомобиля Havail Jolion Comfort 1.5T MT 2WD 2026 модельного года и года производства с учетом выгоды 100 тысяч рублей от дилера. Предложение ограничено, не является офертой и действует до 31 мая 2026 года. Подробности на сайте krameadefishavail.ru. Номер один по данным информационно-аналитической системы «Радар» ООО «Автостат» по результатам 2025 года.
10: Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным, а может стать абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Стоимость квартир от 8 миллионов 200 тысяч рублей. «Монолит». Строим Крым. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site.
4: Застройщик ООО «СЗ Юг-Инвестгрупп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение действует при заключении ТДУ с 1 по 31 мая 2026 года. Квартиры определяются застройщиком. Количество ограничено. Не является публичной офертой.
11: Мощный пикап для бездорожья. Хуанхай N7. Тонна груза. Полный привод. Автостарт. Укромная. Кизлевская 1D. 4 километра до аэропорта.
12: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
13: Это 4 миллиона друзей.
12: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европы Плюс.
13: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.
14: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97.

0: Опасные отношения. В бригаде У.
1: 8:41 в Москве. Опасные отношения. И безопасная игра. Mm-hmm. Начинается «Бригаде У» на Европе Плюс. «Опасные отношения» — так называется фильм, который уже на этой неделе выходит на все экраны страны.
2: А мы на этой неделе решили, что каждый день будем вас одаривать классными подарками.
1: Да. Система видеонаблюдения каждое утро. Почему именно такая система, расскажем чуть позже. Пока что давайте знакомиться с нашими героями. У нас есть Алена. Ален, привет.
3: Здравствуйте.
2: Привет, Аленочка, ты откуда?
3: Я с Владимирской области, город Собинка.
2: Как еще раз?
1: Владимирская область?
3: Город Собинка, Владимирская область.
2: Собинка. Собинка. Владимира, ага, да. Все,
1: отлично.
2: Хорошо. Не услышали просто.
1: Алена, знакомься, здесь еще есть Кирилл. Кирилл, привет.
4: Ребята, доброе утро.
1: Кирилл,
2: привет,
1: ты откуда?
2: Привет.
3: Доброе утро.
1: Нижневартовск. Алена, Кирилл, отборочное задание было такое. Продолжить слоган фильма. Так он начинается. Чтобы спасти отношения, нужны гости. И вот дальше вы продолжаете как?
4: Опасные гости.
1: Хорошо, да. Сказали. Ребята, по сюжету фильма в дом к семейной паре на отдыхе пробираются опасные гости. Вот мы будем примерно словно в роли этих героев, которые по камерам наблюдения пытаются понять, что за воришка пытается проникнуть в дом. Это может быть кто угодно. Поэтому либо я, либо Вики будем следить по камерам видеонаблюдения, которые мы, кстати, разыграем. Кто там? А как только вот это предположение закончится, нужно быстрее соперника
2: отгадать.
1: Да.
2: Попробуйте.
1: Алена, Кирилл, удачи. Вперед.
3: Да, попробуем.
2: Ого, вот это воришка. Вот это ноги. Которыми она пытается выбить нашу дверь. Не, ну посмотри, вообще не боится их повредить, как будто они застрахованы. Так, вижу на ней ковбойскую шляпу. В руках статуэтка Грэмми. А, нет, у нее целый пакет с Грэмми. На вид примерно штук 14. Уходите, уходите, девушка, это вам не стадион.
1: Можно предполагать.
2: Кто-то очень длинноногий. 14 Грэмми.
1: С мощными руками, очевидно, чтобы принести все эти 14 статуэток.
2: Ковбойская шляпа.
1: Не
2: собирает стадион обычно.
1: Да, ошибаться можно, но лучше все-таки... озвучивает то, что в голове.
3: Тейлор Свифт.
2: Да? Да, да, да, да, Кирилл, молодец.
1: Кирилл, как ты... Да-да. Ты так заботливо вынашивал эту мысль в голове.
2: А вот скажи, что тебя направило? Количество Грэмми?
3: Я ждал. Да, 14 Грэмми.
1: Да. Ждал, пока Алена ответит. Но Алена не сказала, ответила я. Кирилл, мы тебя поздравляем. Только что ты выиграл систему видеонаблюдения.
3: Спасибо большое.
2: Поздравляем. Аленочка.
3: Поздравляю.
2: Ты думаешь, мы тебя просто так отпустим?
1: Ну, у тебя дом без охраны тоже не останется.
2: У
1: мы
2: тебя
1: тебе
2: есть
1: дадим.
2: Робот-охранник теперь.
1: Робот-охранник и Алена.
3: Спасибо огромное.
1: Ребят, хорошего дня. Звоните нам еще. Счастливо. Пока.
3: Спасибо, ребята.
5: Пока-пока.
0: Опасные отношения. В бригаде У.

0: Ртуть, это Ваня Дмитриенко. Кстати, 100 билетов на концерт которого со следующей недели мы будем разыгрывать на Европе Плюс.
1: Ребята, это просто вау, я была на концерте у Вани, и это так круто.
0: А ты была на концерте у Вани в Лужниках?
1: Нет, надеюсь, буду.
0: Вот, но ты не пропустила, это будет первый стадионный концерт.
1: Вот.
0: Да, а первый он всегда такой...
1: Особенный.
0: Так, у нас впереди саундчек, которым мы собираем от вас выводы, которые вы сделали по итогам майских.
1: Ну, ты сделал хоть один вывод?
0: Ну, ты знаешь, я много занимался ручным трудом, чтобы покрасить, что-то прибить, приколотить.
1: И,
0: например, когда на кожу попадает краска, да, легко обезжириватель или ацетон его вводит. Но я никогда не думал, что столкнусь с тем, что на руку попадет строительная пена.
1: Я такой... Да, я знаю, что такое пена.
0: Но... Вот, на всякий случай, вдруг ты все-таки... Из Москвы.
1: А у нас тут нестроительная пена.
0: На всякий случай.
1: Мы используем попкорн, но...
0: И не помогло ни одно средство. Кстати, если есть опытные строители...
1: Покажи, где она? Да нет,
0: я еще не разделся.
1: Я чуть-чуть преувеличиваю.
0: Вот, и как будто бы ощущение, что нужно просто ждать, пока кожа обновится.
1: Ну да. Он не переживай, отвалится само.
0: Да, спасибо. Так говорим все мы, ящерицы. На, само отвалится. Присылайте свои выводы по итогам майских нам в виде голосовых.
1: Голосовые отправляйте нам в группу ВКонтакте. Личным сообщением.
0: Европа Плюс, либо любым другим удобным для вас способом. Все послушаем в саундчеке.
2: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
3: Ура, премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. Итак, каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
9: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
10: Трава растет, сезон идет. Триммер Райоби. И косят, и кромку равняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 118-774-664-62-60. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
11: Сейчас как сотрудников ищете?
12: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
13: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
14: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
9: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
15: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
16: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
17: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru, раздел «Частным лицам», кредитные карты, кредитная карта Platinum, срок акции, бесплатное обслуживание по карте Platinum, май-июнь 2026, с 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru, АО «Тбанк».
18: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
19: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.

0: 3-чек. Саундчек.
1: Бригаде У. 8.56 в Москве, саундчек Бригаде У на Европе Плюс начинается. Спасибо, ребята, всем тем, кто написал, как избавиться от последствий
2: пены.
1: Строительной пены.
2: И как?
1: Там средство мне назвали. Я посмотрел, что за средство. Оно, оказывается, противовоспалительное. И там против вирусов. И пену оттирает еще. Хорошее, надо брать. Спасибо. Почти что. Ну, а мы слушаем выводы после этих майских. Внимание.
3: Доброе утро, Европа Плюс. После этих майских я поняла, что я уже хочу, чтобы поскорее школа закончилась. Я от нее так устала. Так устала каждый день в 6:30 вставать, чтобы в нее ехать.
2: Держись, малышка, но не факт,
1: скоро что... все наладится.
2: Да.
1: Да?
2: Но иногда на работу тоже надо ехать в 6:30. Но скоро школа закончится.
1: Да.
2: Рано или поздно.
1: Да. Ну, все.
2: Как говорят взрослые, потом еще будешь скучать. Нет.
1: Продолжим.
4: Привет, бригада У. Я на майские праздники, на 9 мая. Сыну купила парадную форму, и он маршировал с дедом. И дочка тоже захотела одеть парадную форму. Вывод. Когда покупаешь одному ребенку, второму ребенку тоже нужно. То же самое.
1: Не, ты знаешь, но это точно не так работает. Если ты купишь сразу для двоих, один откажется надевать.
2: Да, кстати, это реально же так
1: работает. А если одному, то точно такое же надо. Ну и финальное.
5: Всем доброе утро. Ну, а я понял одно, что на майские не надо работать. Все равно ничего хорошего из этого не выйдет. Мы с другом решили на майские его супруге собрать теплицу. Она уже была собрана, немножко добавить деревянную. Отправили ее за пленкой, за саморезами. Но пока она ездила, поняли, что это, ну, плохая идея. Заказали новую с магазина, а эту разобрали. И пошли вкушать пенное. Ну, как-то так.
1: И жена через день с саморезами из пленки. Мужики, вы чего?

0: Джаспер Форкс, бригадюр на Европе Плюс. Вики.
1: Да.
0: Как насчет того, что продолжить?
1: А, давай.
0: Всем доброе утро, продолжаем.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 9 часов утра. Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, ребята. Доброе утро всем. Плановые отключения горячей воды стартуют в Москве. Дептранс рекомендует сегодня не ездить на машинах. И метеорологическое лето начнется в столице раньше календарного. Далее подробности. Плановое отключение горячей воды стартует сегодня в Москве. Это нужно для проведения гидравлических испытаний. Они пройдут по всей столице и завершатся в конце лета. Средний срок отключения горячей воды в Москве – 10 дней. Однако в некоторых домах, например, в новостройках, этот срок может составить от 3 до 5 дней. Столичные власти сообщают о том, что за время отключения горячего водоснабжения специалисты выявляют ненадежно изношенные участки и проводят замену. Узнать, когда воду отключат в конкретном доме, можно на сайте mos.ru. Столичным водителям сегодня рекомендуют оставить железных коней дома и воспользоваться общественным транспортом. Департамент транспорта анонсирует перекрытие движения в центре, на севере, а также на северо-востоке Москвы. Что именно станет причиной перекрытия проезжей части в отдельных районах столицы, не сообщается. Добавлю, что на некоторых магистралях сейчас продолжаются уборочные работы, которые также создают пробки и серьезно увеличивают время в пути. Операторы «Большой четверки» заключили соглашение с мессенджером «Макс». Оно предусматривает использование платформы для отправки авторизационных, сервисных и транзакционных сообщений, а также развитие совместных услуг и продуктов. Пользователи «Билайна», «МТС», «Мегафона» и «Теле2» смогут получить коды подтверждения и сообщения от компаний. Такие уведомления будут распределяться по защищенным папкам, полезные уведомления, коды подтверждения и отмечены знаком верификации. Метеорологическое лето может стартовать в Москве уже сегодня. Синоптики говорят, что ночная температура составила 13,2 градуса. А это значит, что среднесуточные показатели могут перевалить через 15 градусов со знаком «плюс». При этом метеорологи советуют пока не прятать демисезонные вещи в шкаф, а в утренние и вечерние часы может быть довольно прохладно. До конца недели столбики термометров будут колебаться вокруг отметки в 21 градус, а к выходным ожидаются комфортные плюс 24. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар сдулся — 73 рубля 79 копеек. Евро тоже похудел — 87 рублей 38 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве уже 9 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: 9 часов 4 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет.
0: Ты разрабатываешь дикцию перед эфиром? Я вот...
1: Я разговариваю с вами перед эфиром.
0: А, ну ладно, тогда я тоже работаю над этим всегда, чтобы...
1: Конечно.
0: Чтобы все...
1: Мое каждое утро начинается с этого.
0: Звуки
1: Ребята,
0: выскакивали.
1: Вы знаете? Ага. А вы это видели? Ну, нам... А смотри, что покажу.
0: Нам всегда очень интересно.
1: Да.
0: Все, мысль закончена. Просто знай. Если вдруг хотя бы малость подозрений закрадывалась в голову, знай, нам всегда интересно.
1: Ну, кстати, вы не представляете, как ребята пугаются, когда приходят на работу, а я молчу.
0: Вот сегодня именно так я зашел в коллектив. Думал, поругались все.
1: Я просто занималась документами.
0: Да, там. Ладно.

0: сказал.
1: Ножка нет.
2: Меняет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
3: Подробнее на t2.ru.
4: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
8: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт «Райоби». И сверху, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальный товар из гарантии. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года.
9: ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
10: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
11: Ты привязала меня к столу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
10: Чтобы спасти брак, нужны незваные гости.
12: В отношениях нужно постоянно пробовать новое.
10: «Опасные отношения» в кино с 14 мая. 18+.
13: Там, где каждый звучит на своей волне. «Экслантикс ЕТ» — это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер «Экслантикс ЕТ». Слушайте музыку.
14: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18+01.05-31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на kuper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
15: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно. С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
16: Скачивай мобильное приложение «Европы Плюс».
17: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
16: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 3 check. Саундчек.
1: Бригаде У.
2: 9:56 в Москве сегодня в саундчеке. Вы рассказываете о выводах, которые сделали по итогам майских праздников. Внимание.
3: Привет, бригада У. После нынешних майских праздников я поняла, что у меня закончился мой 6-летний декретный отпуск, и мне пора выходить на работу. Вот такие вот дела.
2: Непонятная, непонятная интонация, окрас, да?
4: Типа рада, не рада, неожиданно.
2: Да, рада, что закончился декрет, не рада, что на работу. Или
4: наоборот. Наоборот.
2: Ну, интересно, конечно. Ну,
4: много вопросов.
2: А вот вы такие все, девчонки, загадки.
4: Мы, да.
2: Да, вроде сказали, и непонятно.
4: Кто, где, куда.
2: Ну и финальный на сегодня.
5: Доброе утро, страна, доброе утро, бригада У. Самый главный вывод после майских праздников – это правильное питание, и майские праздники вообще никак не совместимы.
2: Тут, знаешь, да, смотря как думаю. Подойти. Вот ты знаешь, на дороге даже есть, вот обычная дорога идет, и вот знак в дождливую погоду, вот такая-то скорость, в обычную побольше. На майские тоже там пищеварение по-другому работает. Ну там же, ну, кусок шашлыка – это как лист салата в обычные дни.
4: Да, так и есть, конечно.

0: никто не видит, как мы танцуем. А проще, это елка в бригаде У на Европе Плюс. Ребят, ну вот и все, завтра четверг.
1: Да, напоминаем, что записали новый выпуск подкаста «Личка». Послушайте, посмотрите.
0: А, еще раз напомним, что вы все умнички, молодцы.
1: Мы после вас... маски прям классно работаете.
0: Мы гордимся. Если вам еще об этом никто не сказал, вот в эту первую рабочую неделю после майских, мы вам скажем, мы вами гордимся.
1: Да.
0: Все, завтра встретимся и повторим это.
1: Завтра тоже будем гордиться.
0: Меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригада У, Европа Плюс. Счастливо.
1: Пока.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Всем привет, столицы. 10 ровно. И вот мы слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
4: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
5: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Американский президент засобирался в Москву. Роскомнадзор пообещал не блокировать квадратную игру. И летнее лакомство резко подешевело в России. Далее подробности. Американский президент засобирался в Россию. Дональд Трамп заявил о том, что может посетить нашу страну в 2026 году. Нынешний глава американского Белого дома также выразил надежду на то, что он сможет договориться с российским руководством о завершении украинского конфликта. Напомню, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил о том, что приглашение Трампа посетить Москву остается в силе. При этом сегодня Песков подчеркнул, что визита Трампа в Россию сейчас в повестке дня нет. Так он ответил на вопрос о том, ведет ли Кремль какую-либо проработку визита Трампа в Москву. Новую мошенническую схему раскрыли специалисты МВД. Мошенники связываются с жертвами в мессенджерах и предлагают им купить дешевый удаленный сервер для заработка. Сделать они это предлагают через бота. Цифровые преступники обещают легкий заработок на сумму от 100 до 150 тысяч рублей в месяц. В итоге деньги, отданные за сервер, просто уходят организаторам преступной схемы, которые прекращают выходить на связь. Будьте бдительны. Квадратную игру блокировать не будут. Роскомнадзор сообщил об отсутствии планов по блокировке Minecraft. В пресс-службе ведомства заявили, что не получали решений органов об ограничении доступа к игре. А в СМИ ранее распространилась информация о том, что РКН готовится к блокировке Minecraft, поскольку игру используют для вовлечения школьников в киберпреступления. Клубника в России подешевела сразу на треть. В ассоциации компаний омниканальной розничной торговли сообщили о том, что стоимость килограмма клубники в магазинах сейчас опустилась до отметки в 800 рублей. Напомню, в прошлом месяце клубника стоила минимум 1120 рублей. Эксперты связывают падение цены с поступлением на прилавки первого урожая и увеличением предложения. На сегодняшний день доля отечественной клубники в магазинах составляет около 40%. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар сдулся 73 рубля 79 копеек. Евро тоже похудел 87 рублей 38 копеек. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. В Москве уже 10 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.

0: Пользуйтесь скидкой до 1,5 миллиона рублей на покупку новой квартиры. Предложение ограничено, действует до 31 мая при 100% оплате, либо при покупке в ипотеку. Обращайтесь прямо сейчас. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Банк ВТБ ПАО. Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Застройщик ООО «СССКГ». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе ипотечного кредитования на сайте vtb.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Жареные вкусные семечки Джин.
2: Знаем, любим и едим.
0: Новый Tenet. Только в мае. Всего от 1 890 000 рублей. В официальном дилерском центре Tenet и Cherry Техносервис в Симферополе на Ялтинской объездной. Оленчука 52. Запись на тест-драйв 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiskrym.ru.
3: Указана минимальная стоимость Tenet D4 Line МКПП передний привод при покупке до 31 мая в кредит с учетом выгоды по программе трейдинг. Не оферта. ПАО «Сбербанк».
0: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Мобильное приложение «Европа Плюс».
5: Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.
4: Слушай лучше.
5: 12+.
4: Больше хитов.
5: Больше музыки.
6: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: пальцев крепче, прижимают поближе, без остатка растворится.
1: Это Мод спел нам свою новую песню. Ну как спел? Нашептал. Нашептал. Намек на нас называется. Ну а я не то чтобы намекаю, я вообще намекать не люблю, предпочитаю всегда говорить прямым текстом. Вот и сейчас, ребята, нравится трек, поддержите его в Еврохит ТОП 40. Да, ну и далее песня, которую я бы с удовольствием поддержал в чарте нашем, но мне нельзя. Вот, по контракту запрещено, и Мануилов злится. Вот, но агитировать за этот трек мне никто не запрещал, поэтому слушайте и обязательно голосуйте скоро на Европе Плюс. Baby Doll, Доминика Файка.
2: Реклама. События, которые ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ Меганом. Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
3: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
4: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: полчаса. Скоро дискотема Galaxy. Будет годный old school, это Ширана. Shape of You. А еще новинка от Тиеста. Beautiful Places. Ну что, ребята, начинаем 30 минут хитов в режиме нон-стоп. Погнали.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
3: Реклама. Ура, премия!
0: И мне пришла.
3: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
0: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Сейчас как сотрудников ищете?
7: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
8: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
9: Кино и сериалы на платформе «Смотрим». Документальные фильмы и медицинские драмы.
10: Скоро вызывайте.
9: Исторические сериалы.
11: Князья меняются, а мы на этой земле сидели и сидеть будем.
9: Культовое кино.
12: Я всегда отвечаю за свои слова.
9: Романтические комедии и таинственные детективы.
13: Считаешь меня сумасшедшей?
9: Лучшие сериалы и кино для всех. На платформе «Смотрим». Категория 16+.
14: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
15: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В столице 11.00.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. И пока Тимур Бодров молчит, на Европа плюс будет только музыка. Скоро хит Broken Strings. Broken Strings от Алана Уокера. Будет свежая работа Тедди Свимса. Мистер Know It All. И, конечно, наша Мария Краймбрери. В общем, всем наслаждаться, не переключаться. Далее на Европе Плюс только музыка.
2: А, здесь Вэл.
3: Здесь Вики.
2: И это трек про наш подкаст.
3: Он информации вам даст.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама. Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
4: Кино и сериалы на платформе «Смотрим». Документальные фильмы и медицинские драмы.
5: Скорую вызывайте.
4: Исторические сериалы.
6: Князья меняются, а мы на этой земле сидели и сидеть будем.
4: Культовое кино.
7: Я всегда отвечаю за свои слова.
4: Романтические комедии и таинственные детективы.
8: Считаешь меня сумасшедшей?
4: Лучшие сериалы и кино для всех. На платформе «Смотрим». Категория 16+.
9: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. «Оливка», «Игорек» и «Рекс». С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: звуки поезда и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила «Райоби». И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
2: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-20-6. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
3: В кино с 14 мая триллер «Опасные отношения».
4: Что ты задумал?
3: Самара Уивинг снова в игре.
5: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
4: Не сдерживай себя!
3: «Опасные отношения» в кино с 14 мая.
6: 17+. Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
7: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Just can't get enough.
1: Just can't get enough, или по-русски «маловато будет». Маловато будет, практически манифест слушателей Европы Плюс. Все время хочется еще больше хитов, еще больше музыки. И они есть для вас, ребята, в часе новом.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Столица 13:00. Европа Плюс. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Тимур, добрый день всем. Новые экзамены вскоре будут сдавать все девятиклассники. Еще один город полностью запретил аренду электросамокатов и гигантскую автономную меху создали в Китае. Далее подробности. Новый экзамен вскоре будут сдавать все девятиклассники. Это устный экзамен по истории. Глава Рособорнадзора заявила о том, что новый предмет станет обязательным для всех российских школ с 2028 года. При этом глава ведомства отметил, что экзамен по истории для девятиклассников будет проводиться с января по апрель и станет допуском к государственной итоговой аттестации. Напомню, ранее стало известно о том, что история с 27 года станет превалирующим экзаменом ЕГЭ для гуманитарных вузов страны. Еще один город полностью запретил аренду электросамокатов. На этот раз средства индивидуальной мобильности убрали из подмосковной Лобни. Глава города Анна Кротова объяснила такое решение отсутствием специальных полос и недовольством пешеходов. Кротова отметила хаотичную парковку электросамокатов, которая затрудняла проход по тротуарам. Последней каплей стало вождение симов подростками и несоблюдение ими ПДД. Напомню, ранее электросамокаты запретили также в Люберцах, Раменском и некоторых других городах Москвы. Области. Новый рекорд установлен в столице. Больше 2 миллионов поездок совершили москвичи на трамваях, которые следуют по маршруту Т2 за первый месяц его работы. Ежедневно им пользуются уже 83 тысячи человек. Маршрут Т2 проходит от станции метро Чертановская через центр столицы до остановки Новогиреево, МЦД-4. Интересно, что трамвайный маршрут Т2 является самым длинным городским трамвайным диаметром в мире. Он связывает 13 районов столицы в 5 округах. Гигантского самоходного робота создали в Китае. Специалисты из Поднебесной показали меху, которая управляется человеком, сидящим внутри. Сообщается, что робот может передвигаться на 2 и 4 ногах и весит больше 500 килограммов. В демонстрационном видео меха с человеком внутри легко разбивает кирпичную стену, а также переходит из вертикального в горизонтальный режим перемещения. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар сдулся 73 рубля 79 копеек. Евро тоже похудел 87 рублей 38 копеек. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. В Москве 13 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

Playbox. Я Playbox, я ваш Playbox, Тимур Бодров. Спасибо, приветики всем. Да, ребята, скоро мы кормим офисных работников Москвы. Будет бизнес-ланч, игра, по итогам которой какой-то офис получит доставку от нас 4 пиццы и напитки. Значит, если кто-то из офисных работников еще до сих пор не получил нашу пиццу, пишите скорее, отправляйте коллективные заявки на сайте europaplus.ru. Во второй половине часа устроим хитбэк. Хитбэк для того, чтобы узнать имя самого внимательного слушателя. За то, что ты не пропустил ни одной песни, подарю тебе термокружку, а имя твое внесем в наш зал славы. BTS, Ваня Дмитриенко, Билли Айлиш, Чимин, Coldplay с нами в этом часе в Москве. 13.07. Всем Playbox!

0: История под названием «Стейн» и про плюса Леони Калум Скотт. 14.34 в Москве, и дальше, понятное дело, у нас больше хитов, больше музыки. Впереди отличная компания. Ждем Оффенбах. Появится «Уикенд». Группа «Токио Хотел» уже близко.
1: Реклама. События, которые ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Мистер Норрис азиатское бистро в ТЦ «Меганом». Современная Азия, ароматная лапша, сочные гёдза и легендарная утка по-пекински. Разнообразие блюд, большие порции и яркие напитки. Мистер Норрис в ТЦ «Меганом».
1: Полюбуйся ими, они идеальны. Да, кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
3: Больше хитов. Больше музыки.
4: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97.
5: Wine for me, darling. Where you move your spine is alarming.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Ну а впереди у нас две супер леди. Ну, без гаги, правда? Леди Бейонсе и Шакира. Beautiful Liar. Эва Симмонс, Сидней Сэмсон. Услышим Blood Fire. План карусели и очень классный хит под названием «Ride». Вот они не только идеально вписываются в наши ближайшие планы в следующие 30 минут.
2: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
3: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
2: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
3: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
4: Реклама. Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
10: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем отличного дня. В Москве 15 часов.

0: know it all. На Европе Плюс тот, кто очень долго шел к славе, к известности, к популярности, но в итоге стал одним из самых узнаваемых сейчас артистов. Да, слава и успех к нему пришли внезапно просто. Это Терри Свимс. Еще Терри уверен, он считает, что награды совсем не определяют качество работы музыканта. Ну, его виднее, конечно. А впереди у нас уже Алекс Уоррен и его новый хит «Fever Dream», который мы, разумеется, ждем в нашем чарте в Еврохит ТОП-40.
1: Реклама. Ищите офис в Симферополе и не хотите ждать окончания стройки? Бизнес-центр «Крымский» от федерального застройщика «Интерстрой» уже сдан и работает. На первом этаже флагманский супермаркет, на верхнем – спортивная школа. Современные офисы с ключами. Начать работу можно сразу после покупки. Сейчас действуют скидки и длительная рассрочка. Подробности и условия рассрочки по телефону 8 800 775 1117 или на сайте interstroy.rf. Рассрочку предоставляет ООС «Крымск». Акция действует до 1 июня 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
2: Миллионы слушателей заходят сюда каждый день.
3: Потому что именно здесь
2: больше хитов и больше музыки.
3: Европа+.ру.
2: Слушай и смотри Европа Плюс.
3: Европа+.ру.
2: Больше хитов, больше музыки. Больше хитов.
3: Больше музыки.
4: 89.7 FM.
3: 89.7 FM.
4: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Надо сказать, отличные хиты у нас прямо по курсу. Кого услышим? А услышим их. Сириал и Дин Льюис. Fall at your feet.

0: Бенсон.
1: Бун не обойдется тоже в эти 30 минут. Sorry, I'm here for someone else. В общем, будет кого и что послушать в эти 30 минут. У нас здесь на Европе Плюс отличные хиты.
2: Антон Камолов, Артур и Саша.
3: В каждом есть Rush.
4: Включи свой.
5: В этом самом парнике идешь за огурцами свежими, суешь туда руку вот в эти заросли, рука футболки, колючая, разумеется, и все колюче, тебе так обдирает вот это вот предплечье, пока ты доберешься до огурца, а он еще тоже такой колючий весь, потом срываешь его, а он горький.
2: По будням с 7 до 9 вечера
3: на Европе Плюс.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Кино и сериалы на платформе «Смотрим». Документальные фильмы и медицинские драмы.
8: Скорую вызывайте.
7: Исторические сериалы.
9: Князья меняются, а мы на этой земле сидели и сидеть будем.
7: Культовое кино.
10: Я всегда отвечаю за свои слова.
7: Романтические комедии и таинственные детективы.
11: Считаешь меня сумасшедшей?
7: Лучшие сериалы и кино для всех. На платформе «Смотрим». Категория 16+.
12: Там, где каждый пытается что-то сказать. «Экслантикс ЕТ» — это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер «Экслантикс ЕТ». Слушайте тишину.
13: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
15: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
16: Ты привязала меня к столу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
15: Чтобы спасти брак, нужны незваные гости.
17: В отношениях нужно постоянно пробовать новое.
15: «Опасные отношения» в кино с 14 мая. 18+.
3: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
18: 12+.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: Так, давайте сверим часы в Москве.

0: go. Хочется закрыть глаза, конечно, просто все дела в сторону, представить себя где-нибудь на берегу океана. Да, есть такое ощущение. Понго на Европе плюс Russian, Рао Алехандро и Виски. Привет, привет всем, кто настроился на Европу плюс. Меня зовут Алексей Мануйлов. А вот Brax XTN, ее дебютный сингл Pay to Exist уже совсем скоро. Кстати, сейчас 5-е место у нас в чарте в Еврохит Топ 40. Ну, не удивлюсь, если в пятницу Pay to Exist будет уже под номером 1.
1: События, которые ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Поиски шин. В 12 вольт свежие шины и шиномонтаж. Большой выбор и отличный сервис. 12 вольт. Русская 140/1. Приезжай сейчас.
3: Новый Tenet. Только в мае. Всего от 1 миллиона 890 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Tenet и Cherry Техносервис. В Симферополе. На Ялтинской объездной. Оленчука 52. Запись на тест-драйв 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiskrym.ru.
4: Указана минимальная стоимость Tenet D4 Line МКБ передний привод при покупке до 31 мая в кредит с учетом выгоды по программе трейдинг. Не оферта. ПАО «Сбербанк».
3: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Больше хитов. Больше музыки.
6: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97.

0: Story. Это было мило и трогательно. Давай не ждать. Ждать их долго не будем. Дальше больше хитов, больше музыки. Впереди KDDK, The Second Voice, Post Malone и его хит Circles уже на подходе. Но сначала...
1: Реклама. Мы открылись. Официальный автосалон «Хавейл» проекта компании «Дактор» теперь в Крыму. В наличии автомобили «Хавейл Сити» и «Хавейл Про» с ПТС. В честь открытия специальные цены, выгодные кредитные программы, высокая оценка по трейд-ин и подарки при покупке. Симферополь, село Акрополис, переулок Тынчлик, 3. «Дактор». Официальный автосалон «Хавейл». Плюс 7-978-555-49-50. Приложение действует с 27 апреля по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджеров отдела продаж. Количество подарков ограничено. Кредит предоставляет «Аутебанк». Полные условия уточняйте на сайте tbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Крым Золото открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: Крым Золото. Всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
5: Долой черные пятницы! Даешь белые! Месяц белых пятниц в Черномор-Авто. Воспользуйтесь возможностью выгодно купить новинку. Кроссовер JQ J6. Плавный ход. Полностью независимая подвеска. Всевидящее око. Камеры обзором 540 градусов. В салоне достойный комфорт, двухзонный климат-контроль и вентиляция сидений. JQ J6 в рамках акции «Белая пятница» всего от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Черномор-Авто, Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-530-30-30.
4: Указана стоимость JQ J6 комплектации «Актив» с прямой скидкой дилера. Предложение действует с 1 по 31 мая. Не оферта.
6: Европа Плюс.
7: Твоя свобода выбора.
8: Слушай 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
9: Топ 40.
8: Урбан.
9: Нью.
8: Рок.
9: Свежее.
8: Лайт.
9: Кей-поп.
7: Заходи на сайт Европы Плюс
2: или скачивай мобильное приложение.
0: Больше хитов.
9: Больше музыки.
10: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Your Religion и выпуск Биби Рекса и Фейсес. Биби Рекса не раз признавала, что счастлива, что записала этот трек. Долго очень уговаривала Фейса, чтобы использовать сэмпл хита Insomnia. Ну а потом, когда New Religion уже вышла, сказала, что этот трек настоящий. Настоящее ее спасение. Вот так вот. 16.50 в Москве. До конца этого часа на Европе Плюс сначала Ашер и Чонгук, а затем ждем группу Рэймон.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Прямо сейчас Вики начнет тебе задавать вопросы. Ты на них отвечай, но с задержкой, с замедлением.
3: Давай пробовать.
2: Удачи.
3: Опиши себя одним словом после майских. Кто ты по профессии?
4: Отдохнувший.
3: Самый романтичный фильм, который ты смотрел когда-либо?
4: Самозанятый.
3: Самозанятый.
5: Ой. Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
6: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
8: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Alisa AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
12: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
13: Трава растет, сезон идет. Кусторез Райоби. И туда и обратно стрижет. И полметра берет. И всего за 5600 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 118-774-664-62-67. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
14: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно. С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
15: Сейчас как сотрудников ищете?
16: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
17: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
18: Ура! Премия!
19: И мне пришла!
18: И мне!
20: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате и так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
19: О, да!
21: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
22: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
23: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
24: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
25: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: душевная история от группы Raymond Supergirl. Но кто бы спорить, что она не Supergirl? Ведь впереди у нас на Европе Плюс Селена Гомес, но раньше Sony for Better, Fall и Жель Солта тоже на подходе.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: А на часах в Москве уже 17:00. На Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, приветствую.
2: Алекс, привет. Всем добрый день. Госдума ратифицировала соглашение об экономическом партнерстве между ЕАЭС и Арабскими Эмиратами. Сам документ подписан в Минске в июне прошлого года. Он устанавливает преференциальный режим торговли для более чем 85% товаров. Таможенные пошлины будут отменены или существенно снижены. Соглашение также развивает сотрудничество в сферах таможни, электронной торговли, транспорта, логистики и информационных технологий. МВД предложило изменить сроки действия иностранных водительских прав для российских граждан. Согласно поправкам, права будут признаваться недействительными в России по истечении одного года с даты регистрации по месту жительства за рубежом. Сейчас отчет идет с момента первого въезда в страну после получения иностранного удостоверения. Законопроект разработан в целях соблюдения прав граждан, постоянно проживающих в другом государстве, и проходит процедуру общественного обсуждения. Опрос показал, что приятный тембр и грамотная речь мужчины цепляют 60% женщин. Это заметно больше, чем детали внешности. На втором месте взгляд и мимика, на третьем смех и улыбка. При личной встрече главный красный флаг, неприятный запах, неряшливость и тревожное поведение. В онлайн-переписке сильнее всего работают юмор и искренний интерес к собеседнице. Любовь с первого взгляда случается не всегда. Это пока все новости. Далее на Европе Плюс Стар Ньюс и Алекс Мануилов. Всем отличного вечера.
1: Star News на Европе Плюс.
3: Это топ-новости в Star News. 4 сентября Наталья Имбруглия возвращается с новым альбомом «Алгоритм» после пятилетнего перерыва. Имбруглия призналась, что записывала лонгплей в самый тяжелый период своей жизни. Лид-сингл с грядущего альбома «Upside Down» уже вышел. В записи участвовали Snow Patrol и Фрейзер Т. Смит. Также Наталья Имбруглия собирается в этом году выступить на фестивалях в Великобритании, Испании и Мексике. Шакира рассказала, что ее концерт в Копакабане 2 мая – это было не просто шоу, а манифест перерождения после того, как жизнь рухнула в одночасье. Шакира посвятила выступление женщинам, которые в одиночку поднимают детей и идут дальше. По ее словам, 20 миллионов бразильских матерей-одиночек – это и есть ее отражение. Билли Айлиш признала, что едва не сорвала свою коллаборацию с Джастином Бибером на Коачелла. У нее подкосились ноги от страха и волнения. Хейли Бибер подтолкнула ее на сцену буквально за минуту до выхода. Выступление стало для Билли Айлиш, цитата, «нереальным жизненным моментом». Ведь это была ее детская мечта – выступить вместе с Джастином Бибером. Майкл Бубле пошутил, что его летние концерты в Великобритании и Ирландии могут вызвать бум рождаемости. Бубле признался, что живые выступления под открытым небом сродни афродизиаку, а детей, зачатых после шоу, он называет «Бубли Бэйби». Тур Майкла Бубле стартует в Белфасте 1 июля. Star News. И вы всегда в курсе самых интересных событий.
1: Star News.

0: сторону Марса. Как же классно, что он вернулся, и вернулся с таким классным произведением искусства практически. I Just Might. Классный летний и весенний еще трек. И я думаю, что ждать нам от него еще чего-нибудь такого же классного. Ну, в общем, я думаю, что летом что-нибудь появится. А до финала этого часа появится Кэти Перри и трек, с которого началось наше с ней знакомство, Hot and Cold. Ну и Сабрина Карпентер, которая добралась до вершины Еврохит Топ 40, Эспрессо.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Прямо сейчас Вики начнет тебе задавать вопросы. Ты на них отвечай, но с задержкой, с замедлением.
3: Давай пробовать.
2: Удачи.
3: Опиши себя одним словом после майских. Кто ты по профессии?
4: Отдохнувший.
3: Самый романтичный фильм, который ты смотрел когда-либо?
4: Самозанятый.
3: Самозанятый.
1: Ой. Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
5: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. Эксландикс ЕТ. Это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Эксландикс с релакс-сиденьями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Эксландикс ЕТ. Слушайте ощущения.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
8: Кино и сериалы на платформе «Смотрим». Документальные фильмы и медицинские драмы.
9: Скорую вызывайте!
8: Исторические сериалы.
10: Князья меняются, а мы на этой земле сидели и сидеть будем.
8: Культовое кино.
11: Я всегда отвечаю за свои слова.
8: Романтические комедии и таинственные детективы.
12: Считаешь меня сумасшедшей?
8: Лучшие сериалы и кино для всех. На платформе «Смотрим». Категория 16+.
13: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
14: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
15: Ура, премия!
2: И мне пришла.
15: И мне.
16: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
2: О, да.
17: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
18: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
19: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
20: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: которого и началось наше знакомство с этой девушкой. Кэти Перри совершает очередной час здесь, на радиостанции номер один в России. Дальше хиты обязательно будут. Ну и, конечно же, знакомство с новой темой. На сегодня Rush впереди. Погнали.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, салют, столица 19.00. Европа Плюс. Прямо сейчас на Европе Плюс новости о самом главном расскажет Игорь Акулов. Игорь, привет.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Ребят, привет, всем добрый вечер. Госдума приняла закон о штрафах для гостиниц. В следующем году появятся единые учебники по русскому и литературе, и россияне назвали самые желанные бренды авто. Подробности далее. Правительство утвердило концепцию развития беспилотных грузоперевозок. К 35-му году доля таких грузовиков в грузообороте может составить около 19%. Парк высокоавтоматизированной техники планируется увеличить почти до 57 тысяч машин. Один беспилотный грузовик сможет заменить два обычных. Уже через два года на российских дорогах может появиться техника, способная передвигаться без человека в кабине. Эксперимент с беспилотными грузовиками будет расширен на многие федеральные трассы. Госдума приняла закон о штрафах для гостиниц за нарушение сроков учета мигрантов. За просрочку с уведомлением о прибытии или убытии иностранца не более чем на один рабочий день штраф составит от 80 до 100 тысяч рублей. За повторное нарушение до 200 тысяч, если просрочка больше суток, до 500 тысяч. За нарушение в отношении двух и более иностранцев ответственность будет наступать за каждого. Единые учебники по русскому языку и литературе для 10-11 классов внедрят в школах с 1 сентября следующего года. Они уже готовы и направлены на экспертизу в Российскую академию наук. Это первая в России единая линейка государственных учебников по этим предметам не только для школы, но и для системы среднего профессионального образования. Учебники для 5-7 классов поступят в школу с сентября 2028 года. Также в регионы направлены методические рекомендации с рекомендациями с тремя перечнями произведений. Россияне назвали самые желанные для возвращения автобренды из ушедших. Лидируют Hyundai и Kia, а также Toyota по 38% голосов. Таковы данные опроса Автостата. В тройку также вошел Volkswagen с результатом 34%. Далее следует BMW, Skoda, Audi, Mercedes-Benz и Mazda. Немецкий турист отсудил почти 1000 евро компенсации за испорченный отпуск. Все дело происходило на греческом острове Кос. Яблоком раздора стал шезлонг у бассейна. Семья потратила на путевку более 7000 евро, но практически ни разу не смогла найти свободные места. Еще до рассвета все лежаки оказывались заняты полотенцами других гостей. Суд Ганновера признал турпакет дефектом и обязал туроператора выплатить компенсацию. В решении подчеркнули, оператор должен следить, чтобы соотношение шезлонгов и гостей было разумным. И расскажу о курсах валют. Валют уже на завтра. Доллар 73 рубля и 34 копейки, евро 85 рублей и 90 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Rush». Всем отличного вечера.

0: Европе плюс.
1: Привет, друзья! Радиоактивное шоу «Rush». Мы начинаем. Ближайшие два часа вместе с вами проведем. Привет, Саша. Привет, Артур.
2: Привет, ребята. Всем добрый вечер.
3: Всем привет, салют. Добрый вечер. Хеллоу.
1: Ну вот, мне кажется, сейчас вот все слушали новости, да, и примерили на себя, конечно, такая базовая ситуация, когда ты выходишь такой с полотенчиком позагорать у бассейнчика или на море, а все уже занято.
3: Ну, вставать это, надо, конечно, раньше, что, извините.
2: Или стул раскладывать.
3: В большой семье, как говорится.
2: Ничего.
1: Ну, стул-раскладушка, это уже, ты понимаешь, это, то есть ты должен либо купить там на месте, либо с собой тащить этот стул-раскладушку. Вот, вставать пораньше тоже. Иногда
2: или
1: ты встанешь пораньше.
2: Или с вечера туда кинуть какую-нибудь вещь.
1: Вот, Саш,
2: вонючую,
1: вот так вот себя ведут нехорошие люди.
2: Никто не съел.
1: Да, и приходят потом после обеда. Да, вот, друзья, мы именно об отдыхе сегодня и поговорим. Тема у нас такая. Мы не умеем вместе отдыхать. Ну, изначально, конечно, мы подразумевали, что вместе в том смысле, что пара, вот есть отношения, и очень сложно ездить вместе отдыхать, начинаются какие-то конфликты, ссоры, ругани, во сколько занимать лежаки на пляже или во сколько не занимать и так далее. Но в целом, я думаю, что мы поговорим не только про отдых в паре, а вместе с друзьями, вместе, не знаю, там, с родителями, вместе с родственниками, если шире взять и так далее. Это наша сегодняшняя тема. Саш, расскажи, с кем ты не умеешь вместе отдыхать? Ты такой конфликтный человечек наверняка ведь.
2: Я еж. Но я хотела сказать про то, с кем у меня получилось отдохнуть, про мой крайний опыт в Северной Осетии. Страна меня, ой, республика, точнее, меня очень сильно... Не надо, меня очень сильно покорить.
1: А, давай, что уж.
2: Ну, в общем, в чем суть? Что я туда приехала, я не знала девочек, но мы с ними познакомились. Во многом благодаря нашему гиду, нашему тимлиду, его зовут Георгий. Он нас сразу всех как-то сплотил, и мы вот на одной машине передвигались 4 дня, никаких конфликтов не было.
3: То есть это была сборная сорянка, да? Люди просто рандомно поодиночке покупали туры. В итоге такая сборная
1: надо рассказать, что...
2: То есть никто друг друга совершенно не знал.
1: Да, Саша купила себе место в двух- или в трехместном номере у тебя было?
2: У меня было в трех. Там было
1: в трехместном номере, да-да-да. И там были две девчонки, они между собой тоже не были знакомы.
2: Да, у нас всего было семь. То есть это мы спали, но так-то мы передвигались.
3: То есть получается...
2: И еще Георгий.
3: Другие девчонки, они в четырехкомнатной, судя по всему,
2: комнате. Нет, они были по двухкомнатных.
1: Две двушки.
2: Ну, было очень классно, поэтому я думаю, вот если вдруг вы не можете там со своими семьями как-то, можете поехать с незнакомыми.
3: С Георгием.
2: С Георгием.
1: С другой стороны, мне кажется, это такая лотерея. Если вдруг тебе попадется человек, с которым тебе будет некомфортно находиться в комнате, а ты, ну, как бы, все уже не можешь поменять.
2: Ну, вот тут важно, да, что вот был какой-то лидер, что-то типа вожатого, потому что у нас такой лагерный вайбик случился. Как бы не было недопониманий.
1: А все были плюс-минус ровесники, да? Или твоим соседкам было 57?
2: Нет, от 24 до 30, по-моему.
3: А ты сразу знала, что будут одни девчонки только в группе?
2: Ну нет, не знала сразу. Ну, там,
1: а можно в такую группу попасть?
3: Если только ты будешь Георгием Антоном и всех будешь вести по горам, скалам и ущельям.
1: Я готов стать Георгием.
3: Ну, ты опять же забываешь про лотерею, знаешь ли. Группа может собраться разной совершенно.
1: Да,
2: согласен. Но Антон всех сплотит.
3: Помним про это.
1: Ну да, да. Артур, у тебя как с путешествиями с кем-то?
3: Я вот из конфликтов помню, даже не путешествия, а просто собраться где-то вместе, где-то потусить. Это как проблематично собрать одноклассников своих. Вот у меня в том году была история, я даже как-то об этом рассказывал, что когда собирается много разных людей, которые в целом живут по своим каким-то разным планетам, они начинают накидывать свои варианты, где вместе собраться, как прикинуть, как отдохнуть. У всех какие-то совершенно разные варианты, и очень сложно дойти до какого-то компромисса, потому что одним нужно на шашлыки, другие типа, нет, надо так, чтобы уйти как-то вовремя. Другие, нет, давайте где-то в ресторане. Не, ресторан не прикольный, давайте на баре. И вот эта всякая история очень сложная, когда ты пытаешься вместить много разных входящих в какую-то одну конкретную точку. Мне кажется, обсуждения там длились примерно... месяца два.
2: Может, надо классного руководителя подключить?
3: Нет.
1: Надо было Георгия вызывать из Северной Осетии.
2: Да.
3: Может быть. Может быть. Поэтому, когда слишком много мнений у всех, это, конечно, сложно. Надо действительно иногда...
2: Опросники.
3: Как большинство решит, так и я буду. Вот так вот.
1: Ну, в целом, да, либо какой-то типа оргкомитет. Друзья, расскажите о себе. Мы не умеем вместе отдыхать. Наша сегодняшняя тема о проблемах совместного отдыха. Расскажите, может быть, действительно какие-то поездки в отпуск с роднёй, со второй половинкой, с друзьями. Может быть, это не надолго поездка, а действительно где-то посидеть всего лишь вечером. И то проблема целая. Вот как Артур описал, может быть, у вас что-то похожее. Расскажите про себя, расскажите свои истории. Звоните 745-6565, код Москвы 495. И можете писать текстовые сообщения, можете закидывать голосовые голосовые в официальную группу Европы Плюс в ВК или в другие удобные для вас средства коммуникации.
0: На Европе Плюс.

0: Сообщение от наших слушателей по поводу отдыха, а точнее конфликтов на отдыхе. Мы с друзьями долго планировали совместную поездку на море, пишет Максим. Но в итоге все постоянно спорили, кто куда хочет идти, где есть, сколько тратить. Вместо отдыха получилось какое-то соревнование интересов.
1: Ну да, это правда так бывает часто.
0: Мне кажется, базовая история. Ага. И это еще хорошо, если, например, там едут и... Вот как там в моем случае, там историю, которую я рассказывал, мы жили, по крайней мере, в гостишке, и там были разные номера. Ну, то есть ты мог разойтись по номерам. А вот, ну, там, понятно, я жил там с одним другом, и вот мы по двое жили. А если это, там, знаешь, иногда бывают, снимают какой-нибудь там дом или виллу или что-то такое, и вы вообще замкнуты в одном пространстве...
1: У всех разные режимы и разные температуры, потому что, например, про это написала нам Анна с очень интересным поворотом сообщения. Для нас самая большая проблема — это отельные кондиционеры. Нам нравится разная температура. Если я, например, после горячего душа выйду в холодную комнату, то мне будет некомфортно. Я уже не раз подхватывал простуду в поездках. А еще ему не нравится ходить по кладбищам в путешествиях. Хотя многие из них как музеи на свежем воздухе.
2: Ну вот, кстати, с проветриванием у меня тоже было. Девочки хотели, чтобы дверь была открыта, но я спала возле нее. И я ее чуть-чуть закрывала, честно говоря. Но ним не говорил.
0: Это дверь куда? Дверь в коридор?
1: А почему вам не поменяться местами, например?
2: А я не знаю, я сама выбрала эту кровать. Ну, мы там немного жили, поэтому...
1: Я просто всегда думаю, что, вот, например, вспоминается какой-нибудь автобус заполненный, да, там летом, где нет кондиционера, и почему-то бабулька, которая всегда дует, она выберет именно место у окошка.
2: И закроет его.
1: Где эта форточка открывается. И закроет, потому что ей дует. Ну, пересядь в другое место, пожалуйста. Нет.
2: Хочется смотреть на виды, ехать.
0: Бабулька, конечно.
1: Хочется побухтеть немножко.
0: Да. Ну, мы сейчас как-то бабулька, мне кажется, бухтим. Телефон-звонок у нас.
1: Ярослав дозвонился, расскажет про свою историю в путешествиях, проблемах. Ярослав, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Добрый, Ярослав, расскажите, как у вас, что, какие были поездки, какие конфликтики?
3: Мы много где были с супругой, любим путешествовать. Вот, но я просто сейчас услышал в эфире историю про билеты из Рима в Рим. У нас была похожая немножко ситуация. Мы ехали из Брюсселя в Париж. И когда пришли покупать билеты на электричку, супруга не расслышала стоимость, не поняла кассира и купила билеты в первый класс за 350 евро. Мы остались вообще без средств к существованию. Вот, то есть у нас там образно осталось 40 евро. Ну, зато мы прокатились в первом классе.
1: Ну, вы взяли все оттуда? Все угощения, все снейки, которые там были представлены?
3: Да, все угощения, которые были предоставлены, мы, конечно, не воспользовались. Вот, ну, посреди в Париж, мы, конечно, немножко так...
0: Ярослав, слушайте, расскажите нам, простым людям, вот первый класс в электричке, это что? Вот из Брюсселя в Париж, там что входит, что включено, входит ли мытье, массаж головы, там еще что-то?
3: Если бы, нет, там только есть Wi-Fi и бесплатный бар.
1: О,
0: ну уже.
2: Скромненько.
0: Но бар с алкоголем или...
3: Да, с алкоголем, бар с алкоголем.
0: И без ограничений? И тут как бы заиграло новыми красками.
1: Тут ребята выходят из электрички с флягой такой большой, 20-литровой бутылью просто, с бидонами. Мы заберем все!
3: Да. Но нас не ограничивали, в общем-то, мы очень быстро доехали, там, по-моему, около 2 часов или 1.5 часов идет электричка, но наслаждались.
2: Но вы на нее не ругались за эту поспешную покупку?
3: Ну, небольшой был конфликт, но такое, на самом деле, больше юморной, потому что мы по жизни так стараемся весело идти, мы это все обыграли в шутку, ну и, собственно, продолжили наш отдых и путешествие вне негатива.
0: Да, Ярослав. Спасибо за историю. Друзья, расскажите про свои путешествия и конфликты в путешествиях. Тема у нас сегодня: мы не умеем путешествовать вместе, мы не умеем отдыхать вместе. Может быть, это была не дальняя поездка, может быть, просто выход куда-то отдохнуть. И то не удалось найти общий язык. Расскажите про такое. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: обсуждаем сегодня отдых. Мы не умеем отдыхать вместе. Сообщение от наших слушателей. Вот в нашем сообществе в ВК Екатерин пишет в комментариях под сегодняшней темой. Минут 10 назад разругались с мужем по поводу предстоящего отпуска в Китае летом. Ушла в другую комнату, чтобы не слышать его ворчание, включила вас погромче. А вы тут про ссоры в отпуске говорите. Мы с вами на одной волне. А поругались мы с ним по поводу того, что он только и делает, что спрашивает: «Ты нашла отель?» Больше ни о чем не говорит. Сам он обычно не ищет.
1: Так вы нашли, Екатерина, отель или нет? 10 минут прошло, в конце концов.
0: Да, страна большая, сложно найти, что ли, отель.
2: Ну, может выбрать какой-нибудь рандомный, ему предложить. Если ему не нравится, то пусть тогда сам выбирает.
1: А куда стоит в Китае поехать, Саша? Вот давай, ты как человек, который много раз там был.
2: Ну, очень сильно зависит от того, что вы хотите увидеть.
1: Начинается! Совет один, конкретный.
2: Ну, поплавать или погулять, такой более классический Китай.
0: Давай поплавать, погулять в классическом Китае.
2: Я в таком не бывала, Хайнань. Знаю, но я не была. Я была в Даляне, там тоже есть море. Ну, оно не очень чистое, честно сказать. Да.
0: Но поплавать можно же? Можно.
2: Можно. Можно, да. Можно в аквапарках везде поплавать.
1: Аквапарки у нас есть.
2: Там другие.
1: Китайские.
0: Там совсем китайские. Другие. Там какие-то, там вообще ничего не понятно, как горка называется. Там какие-то палочки, крестики, вот это вот. Поди разбери.
2: Да.
1: Главное, чтобы сам ты по скатыванию не оказался в палочках, крестиках каких-то.
2: Да. А вот такое сообщение. У нас с парнем не совпадают характеры. Он домосед и любит сидеть только на пятой точке и считать. А я вот не выношу скуки, поэтому приходится его заставлять. Очень тяжело во время поездок. Наши сценарии очень часто не совпадают.
0: Вот, друзья, расскажите, это ведь, мне кажется, не то чтобы супер редкая история, когда очень по-разному любят отдыхать люди, либо в компании, либо в паре. Один любит все время какой-то движ, ему нужно что-то новое, экскурсии, еще там походы, хайки и так далее, а другой любит поваляться на одном месте, отдохнуть после работы. Вот как вы находите общий язык, как вы делаете так, чтобы в этом отдыхе друг другу мозг полностью не вынести? Поделитесь своим опытом, звоните нам 745-6565, код Москвы 495.
3: Это реклама. Когда требуется операция, нужно сохранить главное – здоровье и качество жизни. Оперативная гинекология в клинике высоких технологий ВМТ в Краснодаре. Органосохраняющие операции, лечение бесплодия, онкогинекология. Получите экспертное мнение хирургов Ардокова, Соболев, Зазирния, Лисицын. Клиника ВМТ. Запишитесь на сайте vmtmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ищите офис в Симферополе и не хотите ждать окончания стройки? Бизнес-центр «Крымский» от федерального застройщика «Интерстрой» уже сдан и работает. На первом этаже флагманский супермаркет, на верхнем – спортивная школа. Современные офисы с ключами. Начать работу можно сразу после покупки. Сейчас действуют скидки и длительная рассрочка. Подробности и условия рассрочки по телефону 8 800 775 1117 или на сайте interstroy.rf. Рассрочку предоставляет ООСЗ «Крымск». Акция действует до 1 июня 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Мистер Норрис – азиатское бистро в ТЦ «Меганом». Современная Азия, ароматная лапша, сочные гёдза и легендарная утка по-пекински. Разнообразие блюд, большие порции и яркие напитки. Мистер Норрис в ТЦ «Меганом».
6: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
3: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе «Крымская роза», детский сад в одной минуте от дома, магазины и сервисы под рукой, спорт и отдых во дворе, когда все на своих местах, остается время для жизни.
7: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00. Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Какой кроссовер получил первое место по количеству продаж в России?
9: С этим вопросом к нам. Приобретайте обновленный кроссовер номер один Havail Jolion всего от 1 949 000 рублей. Официальный дилер «Автопрестиж Havail». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте krameya-havail.ru.
10: Указана цена автомобиля Havail Jolion Comfort 1.5T MT 2WD 2026 модельного года и года производства с учетом выгоды 100 тысяч рублей от дилера. Предложение ограничено, не является офертой и действует до 31 мая 2026 года. Подробности на сайте krameya-havail.ru. Номер один по данным информационно-аналитической системы «Радар» ООО «Автостат» по результатам 2025 года.
11: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: сообщение про сложности во время совместного отдыха. Александр пишет: раньше, когда жил с родителями, хорошо отдыхали и общались дома. Но вот если с мамой вдвоем в машине и едем куда-то, то начинаются указки, какие-то предложения. Говорю: будет у тебя своя машина, будет по-твоему, а пока мы в моей, я решаю, поэтому помалкивай. Бывало, очень ругались. Отец меня тоже в этом поддерживал.
1: Ну, видимо, большинством голосов все-таки не получалось в итоге одержать победу в этой битве.
2: Опять же, можно просто музыку погромче включить. Как уже
0: я себе представил просто, когда тебе мама что-то говорит.
2: Не, ну, мамину любимую какую-нибудь подобрать. Коллекцию, а. Подборку. Ага. И так невзначай в самом начале поездки, чтобы она зашла в машину, а там музыка уже играла.
0: И... Нет, и именно погромче, когда она начинает тебя доставать, и ты как бы пристально глядя ей в глаза, выкручиваешь на максимум ее любимую песню.
2: Или окно открыть, да, чтобы ветер дул и тоже.
1: Да.
2: Вот Милана пишет: у меня в поездке были недопонимания с бабушкой. Мы тогда были в Турции, и она меня постоянно таскала рано утром на завтрак. Одна она не хотела, но моя мама почему-то никогда не будила, не выспавшаяся, злая, но зато еда свежая и людей много. Но ваша бабушка продуман, мне кажется. Надо держаться за таких людей, Милана.
1: Но, если ты уснул в 4 ночи после тусовки, знаешь, там где-нибудь в клубе с утра. Все, вставай на завтрак, пора.
2: А если ты поехал с бабушкой, ну ты навряд ли там будешь до 4.
0: Ну, думаешь, бабушка будет...
3: Пойдем скорее из клуба. Я устала. Пойдем из клуба.
1: Этот четвертый мохито был лишним.
3: Я забыла таблетку. Я съела не ту таблетку. Давай танцевать.
1: Аккуратно.
0: Ой, извините. По телефону поговорим.
1: Давайте. Наталья дозвонилась, и ее история про разные казусы и конфликты во время отпусков и отдыха. Наташа, добрый вечер.
4: Добрый вечер. Я со своим будущим мужем в апреле 23-го года поехала в Москву. Инициатором поездки была я. Я поехала по делам, предложила ему вместе поехать. Забронировала отели без возможности возврата в случае отеля «Парк Патриот». При заселении в отель выяснилось, что мой будущий супруг забыл паспорт. Нас, естественно, не заселили. Я была очень расстроена, сердита, потому что я потеряла 18 тысяч рублей. Он мне предложил, что давай я буду ночевать в машине. Я сказала, ну это не вариант. И нашла гостиницу, так называемый секс-отель, там, где заселяют без паспортов.
1: Так, без принципов, без паспортов, без имен, в масках желательно.
0: Ну там как будто бы особо не выспишься. Там шумно, наверное.
1: И вы такая: нет, лучше в машине. Или нет?
4: Выспались мы хорошо. Конечно, матрас был сломанный пополам.
1: Ну, не липкий самый главный.
4: Валялись презервативы, и периодически были характерные звуки чего-то удовольствия.
0: Чего-то. Так. Какая история.
4: Ну, так, да, мы уж... не отставали. Ага. Ну, замял эту ссору тем, что... Он...
2: Ну, мы поняли.
1: А мы нет. Ну, ладно.
0: Ну, типа, ну, отель-то тематический. Наташ, ну, как говорится, тут нужно...
4: Да, отель тематический. Конечно, нужно было соответствовать.
0: Ну, приходилось, разумеется.
4: Соседи тоже, что мы стараемся.
0: Наталья, а вы там на одну ночь остановились? Или у вас прям долгая была поездка?
4: Да, было 3 ночи у нас.
0: А вот скажите, наверное, это было, скажем так, не очень стандартно для этого типа отелей, когда клиенты приходят не просто там на пару часов, а на целых 3 ночи, то есть 4 дня. Вот как они с удивлением на вас смотрели, с восхищением, может быть, с уважением?
4: Я думаю, что люди там ко всему привыкшие, поэтому они ничего не спрашивали.
1: А на завтрак там, когда все выходят, есть эта история? На завтрак все просыпаются и что-то делают.
0: Или там не было завтрака в отеле?
1: Там завтрак в
4: постели. Нет, там было без завтрака.
0: Без завтрака. Но если честно, я бы не рискнул в таком отеле. Что-то есть, знаете, кто там готовил, как готовил, чем там кашу мешали.
1: С любовью, Антон, готовили, ну ты что?
0: Это да. Наталья, спасибо большое за звонок. Ну, кстати, лайфхак для путешественников, если вдруг забыли паспорт. Ничего не рекомендуем, не советуем, просто вот как бы, вот к слову пришлось, интересная история. Но главное — находчивость. А, Наталья, спасибо за историю. Друзья, расскажите про себя, про свои путешествия. Мы не умеем отдыхать вместе. Что стало препятствием в вашем совместном отдыхе с второй половиной или с друзьями? Из-за чего Может, у вас тоже какой-то сыр-бор, какие-то приключения были. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: Обсуждаем, продолжаем обсуждать сегодня тему конфликтов. Мы не умеем отдыхать вместе. Такое сообщение. Никита пишет: мы с друзьями сняли домик на выходные. Думали, будет весело. Но все почти сразу разошлись по комнатам. Кто играл, кто листал в соцсети, кто спал. В какой-то момент стало даже неловко от этой тишины. Похоже, мы разучились проводить время вместе по-настоящему.
1: Вот да, нужен человек какой-то заводила.
2: Нужно телефоны просто сдавать на входе, и все.
1: Ну, кто тебе их сдаст? Да. Ну, либо ты человек, который забирает.
2: Не знаю. А я вот помню какую-то свою историю, что мы тоже однажды поехали на турбазу с ребятами. А, там много разных компаний было. И что-то в какой-то момент решили все пойти в баню, в сауну. И планировали после этого еще там пойти в клуб. Там есть на территории прям клуб был. Но сауна оказалась такая горячая, что после нее все вышли такие какие-то просто вареные. И все ушли спать. И мы сами на утро проснулись, подумали, вот мы вообще просто взяли и по факту потеряли вот эту ночь, на которую все долго так надеялись.
1: Да, то здоровый сон какой у вас был.
0: Так вы вступили во взрослую жизнь, а тут сами
2: просто распарились, так хорошо стало. Зачем куда-то идти? Давайте просто поспать пойдем. И ушли.
0: Да, друзья, расскажите про свои происшествия во время отдыха с теми, с кем вы ездили вместе отдыхать или ходили куда-то отдыхать, что не получилось, в чем найти общий язык, расскажите. Можете звонить по телефону, можете писать текстовые сообщения или закидывать голосовые в сообщество Европа Плюс в ВК или в другие средства связи.
3: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
4: Подробнее на t2.ru. Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
10: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
11: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
12: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
13: Ты привязала меня к столу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
12: Чтобы спасти брак, нужны незваные гости.
14: В отношениях нужно постоянно пробовать новое.
12: «Опасные отношения». В кино с 14 мая. 18+.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые

0: Европе плюс.
1: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему «Мы не умеем вместе отдыхать». Конечно, удивительно, парадоксальная тема. Ну как же так? Ну близкие друзья иногда. Или вообще любимки, пара, ну вторая половинка, или самый близкий, любимый человечек. А не получается не то, что отдохнуть хорошо и качественно, и, как говорится, в унисон куда-то где-то далеко от дома, а даже в кино пойти не получается и фильм выбрать, чтобы обоих устраивал. Много историй от наших слушателей. Вот, например, такое сообщение. Мы с девушкой 2 года подряд ссорились в отпуске. Она хотела культурной программы, музеи, экскурсии и так далее. Угу. А я хотел просто лежать на диване, потому что это, большими буквами, отдых. В прошлом году она составила график. В 8 утра подъем, в 9 утра завтрак, в 10 утра пешая экскурсия. Я взбесился на второй день. Я в отпуске, я хочу спать до обеда. А она: тогда зачем мы вообще поехали? В итоге мы отдыхали отдельно. Она ходила по замкам, я по кафе. Вечером встречались злые друг на друга. В этом году решили: никаких планов. Просто купили билеты и сняли домик у моря. На третий день я понял, что мне скучно просто лежать, и предложил съездить на экскурсию. Девушка сказала: опять 25, я хочу ничего не делания. И мы снова поругались. Теперь мы летим в разные города. Вместе скучаем по телефону. И это единственное, что у нас получается без конфликтов. Арсений и Катя, Нижний Новгород.
2: Ну, решение, судя по всему, раздельный отдых, да, раз не получается как-то вместе сконнектиться.
3: Ну вот мы можем у Оксаны как раз уточнить. Ок ли это?
2: Не влияет ли это на отношения, ты имеешь в виду?
3: Или, наоборот, может, укрепляет. Действительно, отдохнули друг от друга, потом встретились, поделились разным опытом культуры.
1: Ну, если вместе постоянно ссоришься, если вы действительно в разном ритме, ну вот тоже, в 8 утра, конечно, вот, да, с одной стороны, хочется что-нибудь интересное посмотреть, но вставать ради этого в отпуске в 8 утра.
3: Но в 10 это уже пешая прогулка. А вот дальше, кстати, непонятно, что...
1: Прям... Ну, 2 часа. Не, это пешая прогулка до отбоя, до полуночи. Меня другое удивило. 8 подъем, в 9 завтрак. То есть целый час — это что, собираться на завтрак?
2: Зарядка. Отжимаемся, подтягиваемся, скручивание обязательно, чтобы быть в форме, чтобы приехать без лишних килограммов из отпуска.
1: У меня тоже вот моя иногда. Значит так, нам надо встать, если мы на завтрак идем в 9, значит надо встать. Я говорю: без 10, 9. Он говорит: нет, 8.
3: Ну, чтобы собраться, красиво пойти, а не
2: правда, нужно пораньше встать, чтобы побольше ничего не делать, или побольше отдохнуть. Ну, что это такое, весь отпуск свой на сон тратить? Ну, дом поспишь, на пенсии выспишься, в конце концов. Так ведь говорят. А Вова вот пишет: я вот не представляю отдых без жены, сына или близких мне людей. Люблю их, даже если бывают разногласия. Потом просто вспоминаем с улыбкой все эти истории.
3: Ну, уже приноровились просто. Мне кажется, тем более...
1: разногласия бывают.
3: Ну, мне кажется, ты уже знаешь эти разногласия, ты знаешь уже эти сценарии. Вот сейчас все поругались, значит, все через какое-то время сейчас помирится. Ну, мне кажется, ты уже считываешь своего человека.
1: Нужно ли, если ты понимаешь, что все равно разногласия будут, надо ли ехать в такой отпуск, надо ли вот таким вот образом отдыхать, даже если это не поездка, а просто вот вечером вы куда-то идете вместе, там, не знаю, с друзьями и так далее, и ты понимаешь, ну все равно поругаетесь. Ну и какой смысл? Ну не для этого же мы встречаемся с друзьями или с любимыми.
2: Я сейчас вспомнил какую-то одну рекламную кампанию какого-то турагентства, где показывают там красивое место, и написано: ну классное же место, да, чтобы поругаться с своим вторым половиной. Ну да.
1: Типа того.
3: Надо пройти еще одну пару, я подумала, чтобы против них как бы дружить.
1: Объединяло.
3: И это объединит вообще.
1: И обязательно в первый же день с ними по поводу чего-нибудь поругаться плотненько, да? Ой, тогда, значит, нужно, чтобы у вас с собой был ребенок, и у той пары был ребенок, чтобы дети поругались между собой, а вы типа своих защищаете, и вот... Ой, это вообще...
2: А представляете, если выяснится еще, что если вы покупали там примерно в одинаковое время путевки, и у одних оказалось значительно дешевле, чем у вас.
1: О, обязательно про это надо рассказывать.
2: Если такое было, звоните, пишите. Обсудим. За спинами. Да. А пока проголосуйте в наших голосованиях везде, есть в ВК и везде. Вот какой. Из-за чего вы чаще всего спорите в поездках либо на отдыхе? Варианты есть такие. Где поесть? Первый пункт. Дальше. Как тратить деньги? Режим дня, возможно, тоже такая точка собственно, конфликтов у вас. Экскурсии, пляж, активность, если вот здесь вы сыпетесь. Возможно, проблемы из-за того, что непонятно, кто все организует. Может быть, вы, и вас это бесит, например. Либо либо фотоконтент, потому что кто-то едет на отдых, чтобы было как можно больше фотографий, фоточек красивых. И неважно, что там многолюдно и слишком неудобно, главное, чтобы было что показать другим остальным людям. И последний пункт. Конфликтов нет, мы идеальны. Если такие существуют, то голосуйте, выясним, сколько таковых тоже среди слушателей наших.
1: Да, итоги голосования подведем в конце этого часа. Можете нам рассказать свою историю про свои непонимания, разногласия во время совместного отдыха с друзьями со второй половиной. Можете нам звонить, можете писать текстовые сообщения, а через несколько минут мы сегодняшнюю тему обсудим с психологом Оксаной Козыревой.
0: На Европе Плюс.

0: Оксана, мы хотим поговорить об этом.
1: У нас на связи психолог Оксана Козырева. Оксана, добрый вечер.
2: Добрый вечер, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Оксана.
1: Здравствуйте. Оксана, мы обсуждаем с нашими слушателями совместный отдых, преимущественно поездки, но не только, куда-то далеко. И получается, что многие, ну не то чтобы многие, но частенько люди ссорятся. И даже вот не так давно была история от нашего слушателя, который со своей второй половиной, они так попробовали, поссорились, в противоположный составили график, менее активный, тоже поссорились, и теперь ездят раздельно. У нас вот возник вопрос, а в целом, если ты понимаешь, что все равно будут разногласия, это хороший ход со своей второй половиной, там, с женой, с девушкой, с мужем, с парнем, отдыхать раздельно? Или это сигнальчик, что что-то не то в отношениях?
2: Да вообще, вы знаете, здесь можно всегда опираться на то, что нет какого-то единого правильно для каждой пары, потому что в том и смысл пары, что люди договариваются каким-то своим образом, способом, как они будут, например, проводить выходные и отпуск. И если, например, пару устраивает отдыхать по отдельности, то почему нет, если для них это комфортно? Нет такого правила, что, о боже, так нельзя, значит, у пары какие-то проблемы. Потому что совершенно разные люди в этой паре могут оказываться с разной привязанностью, с разной вот этой вот дистанцией. Кому-то надо быть подальше, кому-то поближе, кто-то вообще предпочитает в слиянии находиться. Да, куда я, туда и ты, и, собственно, ни шагу вправо, ни шагу влево. Поэтому совершенно нормально, если пара договаривается, ей так комфортно. Но здесь есть такое звено, да, всегда все-таки имеет смысл попытаться договориться и обсудить, как совместный отдых выглядел бы таким образом, чтобы он устраивал обоих, если разные предпочтения. Да, и вполне может быть, что пара договорится про какие-то разные сценарии внутри одного отпуска и будет тоже неплохо себя чувствовать. Поэтому каждая пара свободна в этом выборе.
3: Слушайте, а вот люди часто берут свои роли в семье и транслируют их в отпуске в том числе. Там кто-то, например, всегда ответственен за что-то, и в отпуске он точно такой же. Ответственный, всегда все решает, либо можно расслабиться как-то или поменять.

0: рискует увидеть все то, что в обычной жизни, не знаю, куда-то ускользает, вытесняется. Какой-то конфликт, может быть, не проговаривается, потому что в обычной жизни мы гораздо меньше времени проводим вместе. Мы уходим на работу, или кто-то один уходит на работу. Мы просто в течение суток гораздо реже видимся, мы заняты какими-то делами. А в отпуске два человека постоянно вместе, ну, если мы, допустим, про пару говорим, либо семья с детьми, да, нету ни школы, ни садика, все время вместе, и, как правило, вскрываются какие-то конфликты, проблемы, эмоции, до которых в будни не доходили руки. То есть помимо традиционных ролей всегда еще есть шанс, почему вот очень много конфликтов бывает, поссориться с кем-то из домочадцев, потому что конфликт какой-то есть, и он не разрешался до отпуска.
1: То есть даже хорошо поехать в отпуск, чтобы познать натуру человека, вывести его на конфликт.
2: И прорешать все конфликты. Это значит, перед браком надо обязательно какое-то совместное путешествие совершить, чтобы побольше и получше узнать человека в этот самый момент.
3: Поход.
0: Но выводить на конфликт специально не обязательно. В принципе, оно и так само произойдет, если оно назрело.
2: То есть медовый месяц, по идее, должен быть до брака как раз-таки, чтобы понимать вообще, стоит ли потом жениться или нет вообще.
0: Ну вообще, кстати, слушая истории ваших слушателей, я тоже задумалась о том, что когда мы вступаем в отношения в самом начале, понятно, что есть какая-то эйфория, да, там очень яркие эмоции, но вообще важно об этом думать и в начале отношений. Как вот мы любим проводить время, отдыхать, да, вот как это будет, когда мы будем вместе, насколько нам интересно друг с другом. То есть помимо такой романтической составляющей, это же все равно очень важная история, насколько нам нравятся, не знаю, интересные одни и те же темы, или подходят разные виды отдыха, насколько мы друг другу проявляем интерес, потому что как раз эти вещи, они же тоже впоследствии будут очень сильно пару скреплять.
3: Оксана, скажите, вот иногда, знаете, бывает такое, что компания, все очень дружат, классно, здорово, и они такие, а давайте все вместе поедем отдохнуть. И вот 3-4 пары, иногда даже с детьми, едут там, снимают большой дом на всех, и оказывается, что все очень разные. У всех разный график, один бухает, другой на спорте, эти любят такую музыку, эти попозже, эти пораньше встать, и конфликт. И вот как себя лучше всего вести, если конфликт уже случился, ты внутри конфликта, и тем, кто конфликтует, и тем, кто не вовлечен, а как бы вот окружает. Надо помирить, надо устраниться. Есть какие-то вот советы, рекомендации?
0: Ну вот смотрите, по поводу компании, это вообще суперинтересная история, потому что компании очень часто у нас романтизируются, и кажется, что вот одна большая толпа, несколько пар, это так супер вообще, все такие дружные, одна большая семья. Как правило, при ближайшем рассмотрении всегда видно, что все достаточно разные, все равно будут расходиться интересы. И вообще, если вы куда-то компании выезжаете, все-таки где-то периодически дистанцироваться, давать такой воздух в пространстве очень важно, потому что иначе это будет одна такая большая куча, и это редкие случаи, когда это проходит без конфликтов. Если конфликты все-таки случаются, самый лучший способ, конечно же, как-то это обсудить и проговорить, с учетом того, что это нормально, что все разные, и что люди могут устать друг от друга. Одним подходит более тесная такая дистанция. Да, кто-то хочет выпить, да, кто-то хочет, не знаю, на гору залезть. Это тоже нормально. И добавить как раз, да, какого-то вот этого времени раздельного, когда люди могут вот как-то быть предоставлены сами себе, да, или каждая пара наедине друг с другом побудет. И тогда есть шанс разрядить обстановку, и самое главное просто не идеализировать. Понимать, что это совершенно нормально, когда куча взрослых людей оказывается толпой на отдыхе, это нормально, что конфликты, какие-то недопонимания могут случаться.
3: И побольше взять магния и успокоить с собой, наверное, в поездку. Пол чемодана. Оксана, спасибо большое.
1: Спасибо.
2: Магниевый коктейль, интересно.
0: Да, до свидания. Всем хорошего отдыха.
2: Спасибо, Оксана.
3: Да, спасибо, Оксана. Оксана Козырева, психолог, была у нас на связи. Обсудили с ней конфликты, которые во время отдыха происходят между друзьями, между близкими людьми. Друзья, расскажите свои истории, если у вас таковые происходили. Я не умею отдыхать вместе с кем-то. Это наша сегодняшняя тема. Можете нам звонить по телефону, можете писать текстовые сообщения или закидывать голосовые в сообщество Европа Плюс в ВК.
4: Оксана, мы хотим поговорить об этом.

0: The Second Voice здесь на Европе Плюс. Вот Антон сидит, слушает, видно, что ему хорошо. А вот да. В поездках часто приходится делать вид, что нам хорошо. На самом деле это не так, потому что нас окружают какие-то люди непонятные. Как с ними справляться, мы сегодня обсуждаем, слушаем ваши сообщения.
1: Привет, ребят. Ну что, сидели с семьей, слушали, как вы зачитываете комментарии сегодняшней теме. И я такой, во-во-во-во-во. Да-да-да, вот так и было точно. И что, сижу теперь один дома. И продолжаю слушать комментарии и говорить, во-во-во, и так же ушли из дома.
2: И начался отдых, судя по всему, нашего слушателя.
0: Да, но вот это спокойный отдых.
3: Да, именно. С другой стороны, может, и хорошо, что разошлись, понимая, что может дело дойти до конфликта. Может быть, самый лучший выход, друзья, расскажите свои истории. Вот если вам тяжеловато отдыхать вместе с кем-то в поездке, неважно, в своем городе, то как вы избегаете возможных конфликтных ситуаций? Что вы для этого делаете? Звоните, рассказывайте. 745-6565, код Москвы 495.
4: На Европе Плюс.

0: Сообщение от наших слушателей по поводу конфликтов во время отдыха. Так как мне доверяют, пишет наша слушательница Анна, мне доверяют планировать все путешествия, то отдыхают все, кроме меня. Недавно отдыхали с компанией на острове. И несмотря на то, что копии плана были у всех...
1: Копии плана, прикиньте.
2: Это какая подготовка.
0: Вообще,
1: это как карта сокровищ, ты знаешь, у каждого. Распечатывается.
0: Примерно так. Да, там такие обожженные по краям, знаете, как это на старых картах. Так вот, копии плана были у всех. Меня на второй день прозвали travel-менеджер, потому что если я составила план, то получается, что я отвечаю на все вопросы, которые касаются этого плана. В теории логично, а на практике чувство, будто ты вовсе не отдыхаешь. Про себя поняла, что мне больше нравится планировать, чем исполнять.
1: Угу. Да, вот я знаю, что на некоторых банкетах, например, здесь уже ведущий, когда ты оплачиваешь себе место, там вот есть какая-то цена, которая сразу отходит за программу так называемую. И, видимо, здесь же, если кто-то планирует все за вас, надо ему оплатить полностью поездку.
2: Кстати, да, было бы справедливее.
0: Чтобы компенсировать немножко его там трудозатраты.
1: Угу. Конечно, ну, и да.
0: Я тоже с Анной согласен, что больше нравится планировать, чем исполнять. Когда ты планируешь, это фантазии, там ты прям вот... Это очень классно. Я тоже очень люблю планировать поездки, а исполнять, особенно если большая компания, то ты реально как будто экскурсовод, гид в одном лице, и тебе еще прилетает, предъявляют, если что-то кому-то не нравится.
1: А чего автобус такой дурацкий? Слушайте, ну тут же вот еще история, где не мэчится ожидание реальность, да, потому что ты планируешь, смотришь на фотографии, они всегда идеальные какие-то, там даже, например, локации какие-нибудь, а по приезде выясняется, что там куча людей, чтобы сделать тот же самый снимок в том же самом ракурсе. Нужно ставить какую-то большую очередь, и все ломается вообще всегда.
2: Так может в своем плане как раз самые неудачные кадры туда прикрепить, чтобы наоборот ожидания были занижены, а реальность прекрасной.
0: Да эти, понимаешь, люди, они же посмотрят в интернете сами фотографии, посмотрят идеально, а потом приедут и скажут, ой, ну что-то какая-то ерунда, по-моему, чухня.
1: Хорошее слово для описания работы человека. Чухня какая-то. Нормально.
0: Телефонный звонок у нас.
1: Да, дозвонилась Ольга. Ольга расскажет про свои конфликты и свою историю. Оль, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Очень рада, что дозвонилась до вас. Это, наверное, судьба и крик души. Потому что я своим друзьям не могу сказать это в лицо. Точнее, мне муж запрещает рассказать все, что наболело. Ну, возможно, он и прав. Ситуация такая. У нас есть друзья, с которыми мы дружим с первого курса. Это уже на протяжении 20 лет. И, в общем-то, ну, почти все время мы отдыхали вместе. Довольно часто, так скажем. И, в общем-то, было как бы все неплохо. Но последние годы вот стало трудно. Прям вот совсем трудно. И мне и мужу трудно с ними отдыхать. Не им с нами. Дело в том, что каждый год мы ездим в поход. Это река Медведица, и туда можно добраться только на катере, либо на лодке, катер, ну что-то, вот какой-то плавсредство. То есть туда никак ты не проедешь, магазинов там нет, соответственно, мы очень много везем с собой. Катер реально загружен под завязку, то есть у нас 100 литров бензина плюс заправленный катер, очень много продуктов, палатка, кухня, в общем, все. Как бы для нашего комфортного отдыха, нашей семьи. А это, получается, я, мой муж и двое детей. И, как правило, мы уже никого не зовем с нами отдыхать, потому что как бы мы так поняли, что нам комфортнее вчетвером, не надо ни под кого подстраиваться. А вот друзья наши, напротив, они любят с нами отдыхать и собираются прям вот такое ощущение порой, что они сидят на этих сумках. Если учесть, что мы уходим туда вот на это место из города Дубна, они живут в Подольске. То есть это вообще как бы противоположные стороны, собираются они крайне быстро, и вот мы даже дочь нашу немножко поругали, потому что узнают они, мы не предупреждаем никого о том, что мы хотим пойти в поход, и вот она выложила какие-то видео в канале, и, в общем, меньше минуты прошло, и сразу посыпали звонки, вы отдыхаете, мы едем.
1: Ого, ничего себе они.
3: Да, они, да, и вот они, да,
0: Извините, да. А я правильно понимаю, что претензия, что вы загружены, то есть вы обеспечиваете быт своей семье, а потом приезжают друзья налегке и, грубо говоря, вас объедают, и тратятся все ресурсы, и так далее, и так далее, и как будто на все готовенько.
3: Абсолютно. Да, именно. Вот в этом претензия, что люди везут с собой один стул, одну ложку, одну вилку, одну тарелку. Вот как бы отсюда вопрос. А как? Одну банку тушенки, да? То есть если... Ну, ты берешь тушенку, там, может быть, какие-то сосиски, а ты ее с чем будешь есть? То есть, соответственно, ну, нужно было хотя бы макароны, да, взять, что-то приготовить. То есть такой...
1: А у них копье с собой. Они на дичь будут охотиться
0: за лосем.
3: На самом деле, да, возможно. Там, да, лес полный диких зверей, на самом деле. Вот об этом я не подумала. Но получается, что наш папа все время должен как бы свое отдать, чтобы там уступить место, дать стул, там дать тарелку.
0: Ну, типа друзья, да.
2: Так может тоже взять вещей впритык, чтобы им не хватило точно. Ну, только на себя.
0: Так все равно тогда будет. Они же
1: приехали. Они же приехали, да.
3: Так, а мы берем на себя. Мы берем 4 вилки, 4 ложки.
2: Ну, может,
0: Оль,
2: тоже...
0: а скажите, ну, Оль, а у меня другой вопрос. Если они ездят не в первый раз, каждый раз вот такие вот косяки происходят, они понимают, что нужно чуть больше этого, чуть больше того, и все так. Почему они там на следующий год не делают работу над ошибками?
3: Да вот понимаете, в чем проблема? Они, видимо, не понимают. И они везут одну бутылку 5-литровой воды. Опять же, магазина нет. Он есть, ну, в среднем 20-25 минут нужно до него идти на лодке. Но это же
1: на лодке.
3: То есть это никто не рассчитывает, что мы можем, нам придется несколько раз ехать, докупать продукты, которые мы взяли на себя.
0: Оль, давайте их телефон, сейчас мы им позвоним, сейчас мы им по первое число.
1: Наругаем вообще. Слушайте, а вам, знаете, что надо сделать? Оль, я придумал. Возможно, у вас есть какие-то старые фотографии старых годов. Пусть ваша дочь выложит у себя где-то в канале, что вы там отдыхаете. Они такие: мы едем. Вы такие: да-да-да, мы уже тут. Пусть они приедут, а там никого нет. И пусть выживают там.
0: Кстати.
3: Вы знаете, проблема в том, что они туда и добраться не могут без нашей помощи. Потому что они должны приехать на определенную стоянку. Мой муж едет их забирает на катере. Везет в это место. То есть они вообще никак, вот как бы без нас, они не могут там отдохнуть.
0: Оль, можно сделать из вашего, из вашего рассказа, извините, что прерываю, можно сделать один вывод, что вы и ваш муж добрая душа. Вот.
1: Щедрая душа. Россия, щедрая душа.
3: Я быстро только скажу, в этом-то и суть. Когда мы собираемся, например, портится погода, мы понимаем, что нужно уходить, и все это срочно собирать. И нет помощи даже в сборе. Вот они собрали свою палатку, при том, что мой муж им помогает. А наша и кухня, они не помогают. И муж как-то пошутил, сказал, что, ну, все могло бы быть и быстрее, да, если бы была помощь. На что ему ответили: ну, ты же все равно бы это все собирал и разбирал сам. А
1: приезжаешь... Вы с ними дружите все еще?
0: Вообще, да. Что это за друзья такие, у которых нет понимания?
3: Да, это уже была, на самом деле, последняя капля. И после этого мы просто решили, что мы ничего говорить не будем. Вот вообще заранее никогда.
0: И у детей поэтому отберите гаджеты, вот чтобы они случайно не выложили.
3: Ну вот дочь, я говорю, мы ее прям вот отругали. Сказали: зачем ты? Вот прям поторопилась.
2: Или сделать контент платным, кружочек, чтобы они не смогли его посмотреть.
0: Платным. Да, Оль, спасибо большое. Спасибо за звонок. Слушайте, ну прям вот слышно, что наболел Оль, и я ее полностью понимаю, если честно. Друзья, расскажите свою историю. Может быть, тоже у вас какие-то вот во время совместного отдыха с друзьями какие-то конфликты, непонимания происходят, как у Ольги, или что-то другое. Расскажите нам об этом. Звоните по телефону. Напишите текстовое сообщение.

0: Сообщение от наших слушателей про непонимание в совместном отдыхе. Ульяна пишет: «Ой, а мы с подругами находим компромисс. Мне надо замки, экскурсии и весь визуал. Кто хочет, присоединяется, кто не хочет, находит барчик рядом с локацией, потом встречаемся».
1: Ну хорошо, когда подруг много, и они могут распределиться.
2: А если одна не хочет, например, и вот она противится, и не хочет она одна у бара тусить, как Асти.
1: Ну, можно ей сказать, что она там кого-то найдет, познакомится с кем-нибудь.
2: Не хочу.
1: Заранее тогда и найти какую-нибудь партию.
0: Не подруги мне, говорит она, немножко на истерике. Нет, ну тогда это проблема того человека, кто один-единственный из компашки не согласен.
1: Ну,
0: тут как бы право большинства.
1: Да. Вот Татьяна пишет: мы ругаемся с мужем из-за того, когда мы где-то отдыхаем, это отдых для него, это выпить, не зная меры, так скажем, а мой отдых — это выпить в меру, повеселиться, погулять. В итоге мы ругаемся, у меня портится настроение, а у него все хорошо.
2: Это вот те самые парочки на отдыхе, когда: Валер,
3: Свет, ну сходи еще мне, принеси, пожалуйста.
2: Свет, ну мы на отдыхе, Свет.
3: Ну что-то я устал, Свет.
4: Валера,
3: чуть-чуть.
4: Валера, иди смотри, ногу.
1: А вот если девушки тоже до такой кондиции дойти, то есть они будут на одной волне, получается.
0: Мне кажется, если девушка до такой кондиции дойдет, то она пойдет танцевать, а не будет сидеть около бассейна, наблюдать за всеми.
2: А танцевать уже на барной стойке, Саша.
1: И понравится это мужу.
0: А если девушка взрослая, немножечко вес и каблуки, то это чревато.
1: Для барной опасно.
0: И для барной стойки в том числе. Пробить барную стойку каблуком. Ну, у кого такого не было? Телефон звонок у нас.
2: Так, дозвонилась Елена. У Елены есть идеальный рецепт, как совместить несовместимое и сделать так, чтобы отдых у всех получился идеальным. Елена, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
5: Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Поделитесь рецептом таким вот, когда всех со всеми можно помирить.
5: Но на самом деле у меня в начале отношений с моим мужем были большие проблемы, потому что он очень любит музеи, он очень любит ходить по городу, он очень любит галереи, исследовать какие-то непонятные места, а я люблю просто лежать на пляже, на солнышке, загорать и желательно пить какой-нибудь вкусный коктейль. И как мы совместили наши интересы, это очень большой и очень легкий секрет на самом деле, это круизный корабль. Так как корабль каждый день останавливается в новом городе, мы мужу есть что посмотреть и куда сходить. А я могу спокойно пойти в спа или просто поваляться на палубе и погреться на солнышке, как мне нравится. И таким образом мы всегда с ним совмещаем свои интересы вечером, уже за ужином встречаясь, замечательно проводя время.
0: Слушайте, а не было у вас, на начальном этапе непонимания или обид друг на друга, что ж ты за мой мужчина, если ты не можешь со мной посидеть рядом с бассейном? Или давай же культурно просветимся, пойдем в музей, он вам говорил. Или вы быстро пришли к такому?
5: Иногда он сидит со мной в бассейне, иногда я хожу в музей, который мне нравится. Но я все-таки за равенство в отношениях и за то, что это интересы обоих.
2: То есть в целом зато, по крайней мере, круиз обеспечивает как раз-таки интересы каждого, получается, да?
5: Круиз обеспечивает интересы каждого, потому что каждый может найти на нем ту форму, в которой он хочет провести свое время. А когда захотеть встретиться и, соответственно, побыть...
1: Еще сувениры, я думаю, он приносит. Ну, погулял по городу, принес.
5: Подарочки. Конечно, и всегда цветы.
2: Красота какая.
0: Да у вас вообще какой-то золотой муж, Лен. Да, сейчас многие женщины подумают. Спасибо большое, спасибо за звонок. Ну, да, то есть тут важно найти какой-то такой вид. Хотя, в принципе, не обязательно, наверное, и в круизе. Это то же самое можно, если вы на одном месте находитесь. Ну, условно, пляжный отдых, да? Один, кому нравится лежать на пляже, валяется на пляже, другой ездит с экскурсиями, потом возвращается вечером, рассказывает с цветами.
2: Обязательно. Да, ты там такое видел? Гляди, что.
0: Да, ромашки. Друзья, расскажите про себя. Бывают ли у вас подобные конфликты, когда сложно отдыхать вместе со второй половинкой, с близкими друзьями? Как вы эти конфликты разруливаете? Какие именно конфликты у вас происходили? Из-за чего? В первую очередь можете нам рассказать, можете написать текстовое сообщение в сообществе Европа Плюс ВК, например. Пишите.

0: Girl здесь на Европе Плюс. Этот трек вы можете услышать не только здесь на Европе Плюс, но и на совместном отдыхе Антона, Артура и Кости. Любят на неприличный лежак и насладиться музыкой. Что делать, когда...
1: Не на лежак, на лежаки. Мы на разных лежаках.
0: Я думала, вы на одном по переменам. Один полежал, другой. Ну ладно. Что делать, когда ваши интересы не совпадают на отдыхе? Сегодня обсуждаем, слушаем ваши сообщения.
2: Как-то ездили мы с друзьями, три веселых друга, за границу. И так получилось, это наша была первая совместная поездка, так получилось, что поехали на 2 недели. И за эти 2 недели мы друг друга чуть не переубивали, потому что возникали конфликтные ситуации в виде двое хотят одно, третий хочет другое, или наоборот, один хочет, все хотят за что-то разное. И как бы на почве этого возникали какие-то эмоциональные качели. Вот. Но во время второй поездки мы решили проблему играть в камень-ножницы-бумага, чтобы проигравший, должен был принять то, что желание выигравшего.
3: Справедливо.
1: Ну, конечно. Ну, потому что взрослые, состоявшиеся мужчины всегда так и поступают.
3: Либо на чики-брики выясняют. Чики-брики, ну, пальчик выкинь, чики-брики, пальчик.
1: Камано, магано, цуефа все-таки, мне кажется, более взрослый метод. А, друзья, через несколько минут будем подводить итоги сегодняшнего голосования. Если еще не проголосовали, можете успеть это сделать.
4: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
5: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
6: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. «Оливка», «Игорек» и «Ракс». С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
4: Европа+.ру.
7: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: треке Hot Hell прямо сейчас здесь на Европе Плюс и California Nights. Ну, возможно, тоже кто-то хотел провести классно отпуск в каком-нибудь крутом отеле, но что-то пошло не так. И мы выясняем в нашем голосовании, из-за чего чаще всего наши слушатели спорят в поездках, и выясняется, что меньше всего споров возникает из-за того, что кто все организует. Как-то это, видимо, все решается довольно просто и легко.
1: Может, до этого они уже...
0: Всего 7%, да, выбрали этот пункт как главная претензия во время отпуска. А вот самый популярный момент, это, собственно, вопрос, как провести этот отдых. Экскурсии, пляж, активности вот здесь вот. Чаще всего яблоко раздора, и люди чаще всего не понимают друг друга. 31% выбрали именно этот вариант.
1: Поэтому нужно несколько отпусков. Один как один захотел, другой как другой.
2: Не напасешься отпусков. Нужно быть готовыми, вот как Оксана Козырева, психолог, сказала, к тому, что все люди разные, и конфликты, скорее всего, будут. И чем больше компания, тем больше вероятность подобных конфликтов. Надо быть просто к этому готовым.
0: Либо круиз.
2: Видимо.
1: Ну, кстати.
2: Либо круиз.
1: Либо
2: на разных кораблях.
1: Да.
2: Друзья, спасибо всем, кто был сегодня с нами. Прощаемся до завтра. Кстати, завтра будем обсуждать тему, что мне однажды нагадали. Немного подпустим мистики в наш эфир. Но это уже завтра. Всем хорошего настроения. Пока.
0: Пока.
1: Пока.
3: На Европе Плюс. Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в столице уже 9.

0: естественно, оставайся. Оставайся с нами, с радиостанцией номер один в России. Прямо сейчас Леона и Калум Скотт стоит для всех, кто вечер проводит в моей компании. Это Фомин. Ну и мы с вами двигаем в сторону четвертого рабочего. Ну, собственно, неделя у нас короткая, а значит, это не совсем четвертый. Да, третий. Тут, в общем, можно все перепутать. Но если ты вдруг заблудился в днях недели, напомню, сегодня среда, 13 число. И, естественно, есть по этому поводу что сказать. Завтра с утра пораньше тебя будет ждать бригада У в любом случае, вне зависимости от дня недели, ну, если это не суббота и воскресенье, и от числа. А значит, у тебя будет возможность классно поиграть, круто проснуться, выиграть какой-нибудь крутой подарок, ну и, естественно, заработать денег. Денег до начала трудового дня. Сейф в 9:35 по Москве обязательно будет, не проспи.
1: Лучший дебют The Second Voice – Let Me Be. Мощнейший взлет Али Фарбен – Body Talk. Лидеры – BTS – Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.

Музыка впереди. Я рекомендую остаться и обязательно это послушать. Скоро «Медуза» и невероятной красоты трек под названием «Don't Wanna Go Home». Кстати говоря, эта история есть в нашем топ-клаб-чарте. Посмотреть полный список можно на europaplus.ru. Чуть ранее появится Тиеста, Бриана Грейс, «Beautiful Place».

концерт которых мы отправили своих слушателей в рамках лайв-тура. Я говорю про BTS Swim. В общем, классная музыка в ближайшие 45. Будь с нами. If you don't like something, change it.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 22:00.

0: жмайте друг другу руки. Ну и скажу сразу, что подобной музыки в ближайшее время будет много. Например, услышим уже наших отечественных производителей хитов, группу «Моя Мишель», новинку «На малиновой луне». Еще побалуемся отменным драм-н-бейсом, послушаем таких артистов, как «Cartoon», «Кристин Ярви», «Kitty Florentine», трек «On the Break of Dawn», а раньше всех мега-стильная «Brax Extend» с хитом «Paid to Exist». И все это поставлю уже я, Олег Шишкин. Всем большой привет, отличного вечера. И, кстати, да, ловим еще очень важную информацию насчет концерта Вани Дмитриенко.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: 18 по 31 мая. Дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?

так, ровно 45 минут, исключительно музыка на Европе Плюс и никаких разговоров, никаких остановок, ничего лишнего. Обещаю, за это время мы услышим Мари Краймбрери и хит «Давай не ждать». Давай не ждать. Также послушаем продюсеров Эллона и Рокстона с мощнейшим саундом «Vertigo». И появится дерзкая одновременно мега красивая Pink «What About Us». И это далеко не все, что ждет нас в эти 45 минут здесь на Европе Плюс, так что не уходи далеко.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Yeah. 23 часа в Москве.

билеты на концерт Вани Дмитриенко, то нет, здесь подождать немного придется, потому что розыгрыш стартует 18 мая и продлится до 31 числа. Напомню, что 2 августа в Лужниках на самой большой площадке страны Ваня Дмитриенко даст мощнейший концерт, а Европа Плюс разыграет туда 100 билетов. Так что не упускай такой шанс, дождись 18 мая, слушай внимательно Европа Плюс, лови специальный сигнал, первым дозвонись в эфир и забирай заветные пригласы. Все предельно просто. Еще больше информации ищи на сайте europaplus.ru, а я готов подать еще одну порцию крутейших хитов, которые включил The Second Voice и свежую тему Let Me Be, чуть раньше немецкая коллаба Али Фарбин и Рене Миллер, трек в жанре Dance, Body Talk, и послушаем сам Фельта и певицу Оукс, еще одну танцевальную вещицу My Heart Goes.

Весьма и весьма приятная работа The Second 8 Let Me Be, хит, который почти на самом своем выходе сумел покорить мировой чарт Шазам и продержаться на его вершине аж 35 дней. Ну а что касаемо нашего Еврохитов 40, то работа в прошлую пятницу дебютировала в чарте, стартовала сразу с 23-й строчки, и если желаешь видеть ее также на первой позиции, то обязательно отдай за нее свой голос на europaplus.ru. А итоги узнаем, как обычно, в пятницу с 14 до 16 по Москве под личным руководством Алекса Мануилова. Прямо же сейчас еще одна отменная подборка, в которой Зиверт, история под названием «Я тебя люблю», команда Coldplay, хит «We Pray», и послушаем голос, с которого началось в свое время группа One Direction. Зейн Малик, «Die for me» через 3 минуты на Европе+.

0: Ваня Дмитриенко и крутейшая работа «Ртуть». Каждый твой вздох я принял. Также послушаем летнюю солнечную тему от Альфы и Ману Чао, Мэми Пьяче. И послушаем австрийских электронных ребят клан Carousel Ride. Это лишь малая часть того сладкого музыкального пирога, что ждет нас впереди, так что смело оставайся с Европой Плюс.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: полномасштабное шоу на 70 тысяч зрителей, и на минуточку половина билетов уже продана. Так что здесь очень даже попахивает солдаутом, но не переживай, у тебя есть Европа Плюс, которая что, правильно, разыграет аж 100 билетов на это невероятное событие. Розыгрыши пройдут с 18 по 31 мая, а как их можно выиграть, читай на нашем сайте europaplus.ru, там все подробно написано. Читай, запоминай и смело действуй. Я же пока расскажу, чего послушаем далее, как насчет Бруно Марса и предельно позитивного хита «I Just Might». Да, я тоже думаю, что будет очень кстати, но сперва здесь обладатель премии Грэмми солнечного Казахстана Иман Бек и трек «Heal My Heart». Не пропусти.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе Проспа и Клуни «Free Your Mind». Наш резидент Эспайр и «Love Again». А еще Каша и Кашин «Catch».
1: Топ-клаб-чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе+.

Baby Doll. Если кто не в курсе, то это песня с дебютного альбома Доминика Файка Don't Forget About Me Demos, который вышел в свет еще аж в 2018 году. И спустя почти 8 лет трек прогремел на всю планету благодаря тому, что плотно завирусился в ТикТоке и стал сопровождением для десятков тысяч видео. Яркий пример того, как социальные сети могут возродить интерес к старому треку, превратив его в глобальный хит. Случай, конечно, не уникальный, но весьма интересный. Далее предлагаю послушать немного хип-хоп-музыки Френч Монтану и Макса Би, трек Ever Since You Left Me. Еще обещал быть величайший модник планеты The Weeknd и суперхит Blinding Lights. И послушаем Алекса Уоррена, хит Fever Dream, через 2 минуты здесь на Европе+.

0: Нории, куда без кей-поп-музыки. BTS, Swim. Вот такой внушительный список. Это 30 минут только музыки. Это Европа Плюс.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: А в Москве уже час ночи.

выступили артисты с разных континентов. Здесь трое ребят из Австралии, они же команда PNOW и рок-группа из Мексики The Warning. Вот такое сотрудничество, которое подарило этому миру отличную песню.

0: хит под названием «Stay» здесь на радиостанции номер один в России. В Москве уже 1:34. Уверенно двигаемся к утру четверга, которое настоятельно рекомендую встретить вместе с бригадой У. Веловики будут здесь ровно в 7 утра, принесут массу игр, подарков, интересного контента и, конечно же, сейф, в котором тебя будут ждать 33 тысячи рублей. Приятный утренний бонус. Так что заводи будильник, чтобы не проспать. А пока продолжим бодриться под любимые хиты. Услышим «Медузу», Генри Камомила, трек «Don't Wanna Go Home». Еще заглянут Чарли Пут и Селена Гомес, нетленка и «We Don't Talk Anymore». А еще Кидди Ди Кей и Алекс Альта. Хит под названием «One and Two» буквально через пару минут. Европа
1: плюс. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Хьюстона. Мощный саунд Vertigo. А еще больше танцев насыпет Sonny Fadera, Think About Us. Вот такой внушительный список на подходе, так что погнали слушать.
1: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: Сверимся, в Москве 2 ровно.

0: Европа плюс.
1: Зелен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

Да, кому-кому, а моту в романтичных историях, ну, просто нет равных. Намек на нас. Именно так называется этот шикарный хит. Далее мы продолжим коротать ночь компании Bibi Rex и послушаем одну из заглавных ее работ Self Control. Еще добавим рок-музыки в нашу ночную компанию. Услышим братьев Каулиц, они же Tokyo Hotel и хит California Nights. А раньше всех свое музыкальное слово возьмут Flight Facilities и All Eyes с треком Trouble.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Ханга. Горячая новинка на Европе Плюс, которая собрала сразу несколько стран. Здесь и Russian, продюсер из Ямайки, и Рао Алехандро, который представляет Пуэрто-Рико и очень даже успешно дополняет эту компанию, певец из Нигерии Wiz Kids. Ну а что касаемо самого трека, то здесь смешали и регги, и афробиты, и латинские нотки прослеживаются. Одним словом, классно, и все это дело заслуживает нашего лайка на europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. Следующий на очереди у нас Тиесто, Бриэнна Грейс. Классная танцевальная тема Beautiful Places. Также послушаем задорного усача Бенсона Буна и хит Sorry I'm Here for Simon Else. И появится Зейн Малик с работой Die For Me буквально через 3 минуты на Европе Плюс.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Так, ну, пойдем по списку, посмотрим, что нас ждет из музыки на Европе Плюс в ближайшие 30. Доминик Файк и Baby Doll.

0: послушаем немного кей-поп музыки BTS и Swim. Все это не только мы обязательно послушаем, но уже в компании Миши Зайцева, который через 10 минут будет здесь.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: Да эти, понимаешь, люди, они же посмотрят в интернете сами фотографии, посмотрят идеально, а потом приедут и скажут: «Ой, ну что-то какая-то ерунда, по-моему, чухня».
5: Хорошее слово для описания работы человека. Чухня какая-то.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 3 часа ночи.